0: хмельная любовь.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Словно бритва рассвет полоснул по глазам,

0: наша роспись. Мы больше не волки.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».
2: Большие зеркала, ныряло солнце, словно в омут. Девчонка подошла, ей с платьем зеркала помогут. Шкаф старый заскрипит, и где-то на далекой полке

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
5: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер «#125». Звонки анонимные.
4: Список задач большой. Как же с этим справиться?
5: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе. Это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
4: Это впечатляет. А как насчет либидо?
5: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
4: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
5: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер #125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Взглядом видишь, как ластится. Не журись, на колья растащили весь плетень. То казачки гуляют третий день.

совы с телефонная трель, голос детский забытого века зазвучал.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
5: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
4: Из-за чего это происходит?
5: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
4: А чем это грозит?
5: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные «#125».
4: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
5: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
4: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
5: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь «Стопинору», сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
4: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Рай далекий не со мной. Ты уехала, если все было игрой. Что ж не весело я, крестик надену, перекрещусь я. Ах, гулять так гулять, крест

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

Монолог любовью совращен моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

влюблен. У меня с надеждой переписка. В моем сердце затаилась.

0: Дорогие друзья, любите друг друга, любите хорошую музыку и слушайте радио «Шансон». Всегда ваш Сергей Любавин.
1: Негожий день залит дождем.

Я сигналю под окном твоим, в нем пустота. Ты мой номер выбиваешь в ночь, а в ней гудки. Слишком долго я не тот, а ты не та. Сердце рвется, да не выпустишь с руки. И эту встречу повторить нам не выпадет. Сгорел и наш соломенный, соломенный, соломенный шалаш. Соломенный, соломенный, соломенный шалаш.

соломенный, соломенный шалаш, соломенный, соломенный, соломенный.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающие свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики секрета императора Актив Плюс, используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе секрета императора Актив Плюс три мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям секрет императора Актив Плюс способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Секрет императора Актив Плюс – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: радио «Шансон».
1: Помню, как счастливым галопузом в детстве, что ни в сказке не наврать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как мать.

горько, а я ревел. Но когда подрос на годик или на два, от старшего брата я узнал, почему не водит в баню мама папу. На вопрос мой папа громко хохотал. Почему раздельны бани и сортиры, и над ними непонятные МЖО и МАП?

И однажды, когда мама терла спину, я советом брата старшего не внял и спросил у самой толстой тети Зины: «Тетя Зин, а где у вас, как у меня?» Тетя Зина обомлела, как хохлушка, покраснела и сказала: «Боже ж мой, а мамины подружки».

мной. Тетя Зина в раздевалку убежала и с собой свою мочалку забрала. Ну и нажаловалась маме, да ругалась и с собою больше в баню не брала. Я давно забросил детские игрушки.

Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: «Биокилл» – для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните – «Биокилл».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг, но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак: еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых, но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах. Не

Еще не вечер, еще не вечер. Кто хочет жить, кто весел, кто не тля, готовьте ваши руки к рукопашной, а крысы пусть уходят с корабля. Они мешают схватить.

отцвела белым цветом черемуха, отцвела цветом первой любви. С неба светит звезда, бьет без промаха,

не припомню, где был я, что делал я. Только косы, как небо, склоня под черемухой

скреблю пред грядущим страх. Как живешь ты, любовь моя первая, в обетованных небесах? Как живешь ты,

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
6: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. Звездочка 125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности звездочка 125. Состав секрета императора Актив Плюс — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. Звездочка 125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: шансон.
1: 7 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. В России с 1 июля можно продавать жилье с использованием биометрии. Для этого все участники должны быть зарегистрированы в единой биометрической системе, иметь подтвержденную ученую запись на портале госуслуги и электронную подпись. Как рассказали в пресс-службе Росреестра, изображение лица и голос может дополнительно подтверждать личность участника сделки. Это позволит реализовать полностью дистанционный процесс и сократить срок проведения сделки как минимум на 5 дней. Использование биометрии остается добровольным. Абитуриенты подали через госуслуги более 900 тысяч заявлений на поступление в вузы. Это на треть больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщили в Минцифры. Там добавили, что в 3 раза выросла посещаемость сервиса «Подбор вуза». Ежедневно к нему обращаются до 250 тысяч раз. Суммарно за все время работы сервиса им воспользовались около 5 миллионов пользователей. Чаще всего заявления подают на программы бакалавриата и специалитета, 86% от общего числа. На магистратуру приходится 12% заявлений, на аспирантуру 2%. Наиболее популярными регионами для поступления стали Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловская и Новосибирская области. В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Причина – жара, которая накроет столицу в первые дни июля. По данным синоптиков, 1 и 2 июля максимальное значение температуры составит плюс 31 градус. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, жара продлится недолго. В пятницу вечером ожидаются ливни с грозами. Максимальная температура в дневные часы в пятницу составит плюс 26. В заключение выпуска официальный курс валют на среду, 1 июля, доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек, юань стоит 11 рублей 49 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 22. Далее утреннее шоу в формате 2D с Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Мария Деева, радио «Шансон».
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
4: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: 7 часов 6 минут, время московское, дорогие друзья. Александр Розенбаум открывает новый музыкальный час на радио «Шансон». И здесь появляемся мы, ведущие лучшего утреннего шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Всех приветствуем, желаем вам доброго утра.
1: Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Среда, экватор недели. Как долго мы ждали этого дня. Вот он наконец-то настал.
0: Это 1 июля,
1: ты имеешь в виду? Второй летний месяц стартует именно сегодня. В общем, удивительно. Давайте каждый день проводить так, чтобы лето нам запомнилось надолго, а не только тем, что мы стоим в очереди.
0: Да, это лето нам запомнится
1: я
0: надолго.
1: Я вчера заправилась. Полный бак. Я горжусь тобой. Всего лишь 1:10. И знаете, мне повезло. Я впервые была первой, вот так, когда приезжает бензовоз. Реально он сливает час.
0: А, час,
1: потом,
0: не два?
1: Потом, ты знаешь, мы скоро расскажем интересные новости, которые вы проспали. Mm-hmm. И есть интересная новость про сотрудников заправок. Что происходит в их жизни сейчас. В общем, мы это вам уже скоро расскажем. А пока давайте по праздникам, потому что сегодня День ветеранов боевых действий. Всех поздравляем. А также сегодня, День ранней пташки. Артем, ну это твой праздник.
0: Да.
1: День реставратора, не путать с ресторатором. А еще Международный день шутки и День изобретения солнцезащитных очков.
0: Ну вот, два праздника мои.
1: Так, это какие?
0: Ну, я день про изобретения шуток тоже, да, я как бы это рад. Отмечаю этот праздник.
1: Ну, отмечай.
0: Хорошо,
1: не будем тебе мешать.
0: Да, да. Не просто не мешайте мне и все. Так, впереди новости, которые вы проспали.
1: Игра «Черный ящик» и наш фирменный, ваш любимый музыкальный гороскоп на радио «Шансон». Всем прекрасной среды.
0: Мы просыпаемся в компании с Михаилом Шуфутинским. Поехали.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини.

0: Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.
1: Такие новости.
2: Такие новости.
1: На радио «Шансон».
3: Реалии нынешнего дня таковы, что из 5 новостей 3 про бензин.
4: Кстати, я считаю, нам нужна просто новая отбивка, связанная с бензином. Типа, такие новости.
3: Новости бензина на радио «Шансон».
4: Смотрите, мы вам обещали рассказать о том, что происходит с сотрудниками АЗС. И, в общем, они рассказывают, что им приходится терпеть на работе из-за ситуации с топливом разные неприятные вещи. По их словам, раздраженные клиенты срывают свою злость на работниках, требуют долить больше литров или налить топливо в канистру. Также сотрудники станции поддерживают друг друга в соцсетях, отправляя уставшие селфи с рабочих мест. И, ну, рекомендуют нам всем держать себя в руках, потому что реально есть агрессивные люди. Короче, ситуация вчера. Я сразу после эфира думаю, так, я хочу, чтобы у меня был полный бак, поэтому сегодня я весь свой день посвящу...
3: Заправку скажешь, какая? Роснефть, что это было?
4: Роснефть на проспекте Мира.
3: Ага, и что
4: и дальше? Короче, я приехала, и там как раз стоял бензовоз. Реально, ребята, он час сливает. Я прям стояла первая и смотрела на этот бензовоз. Что мне, меня что удивило? Люди вышли из своих машин, все общаются в тенечке. Ну, машины заглушили, чтобы бензин-то не тратить, понимаешь? Мы сразу поняли, что ждать нам час, нам так и сказали. И, в общем, есть такие ушлые ребята, которые, знаешь, заезжают задом, там, где вот под кирпич, где выезд заправки,
3: да.
4: И типа они первые. В общем, приехал такой, знаешь, деловой пацанчик на каком-то Мерседесе, сбил вот эту вот, как он называется,
3: конус.
4: Пипку вот эту.
3: Конус.
4: Да, конус сбил. И, в общем, и классная девушка-заправщица, я ее еще и до проблем с топливом встречала, у нее супер-классная каска со стразами. У нее там, она сама, видимо, на работе, когда у них не было таких очередей и постоянных, залейте мне 20 литров. В общем, она себе все сделала стразами. И она так на этого мужика наехала. Я прям сидела в машине и говорила, вот красотка. Она, вы что тут самый умный? Ну-ка, уезжайте отсюда и конус нам почините. А он прям его замял. Ну, то есть он на него наехал и еще, знаешь, едет такой, как ни в чем не бывало. В общем, вот такие у меня приключения.
3: Так, ну, госномер ты записал?

0: Знал же ведь, я надеюсь, да?
1: Конечно, нет.
0: Давай найдем этого...
1: Нет.
0: Лиходея.
1: Я просто хотела передать привет этой девушке с каской и со стразами.
0: Ой, она тебя не услышит. У нее сейчас, ей сейчас не до этого. У нее сейчас таких этих, знаешь, штука на Мерседесах. Там каждые 5 минут. Таксисты, Марина, стали реже выходить на линию, конечно же, и из-за той же самой проблемы. Проблема с топливом. Отток водителей из отрасли ускорился на 20% и в последнее время составил 5-10%. Также водители стараются не брать дальние маршруты и заказы в центр города, так как очень высок риск просто остаться без топлива.
1: Я знаю, что вот эти вот водители, которые раньше работали на доставку на машине, они многие отказались от этой опции.
0: В пользу велосипедов?
1: Нет, в пользу, что типа им невыгодно заниматься. Есть же доставки, когда ты вызываешь машину, к тебе курьер приезжает на машине. Теперь они от этой опции отказываются.
0: Давайте вернемся, отмотаем назад стрелки часов. Вы помните, что изначально курьеры всегда были пешие, ребята. Потом, как у кого-то появились велосипеды.
1: Потом машины.
0: Потом самокаты.
1: Когда
0: потом
1: курьеры стали много зарабатывать, они купили машины. Кстати, ребята, которые в такси работают, расскажите, сейчас ценник вообще взлетел или пока все то же самое?
0: Ну, ты сейчас можешь зайти.
1: Я что-то давно просто не ездила на такси.
0: У тебя нет мобильного приложения?
1: Я же его удаляю, когда мне не нужно такси.
0: Понятно, дорогие друзья, вот так и приходится работать. Все очень и очень странно. Ну, а впереди у нас черный ящик, не пропустите.

0: ничего.
1: Что же в черном ящике?
2: Начинается игра «Черный ящик».
3: Артем Демин вышагивает с черным ящиком, да, на арене нашего цирка.
2: Я на арене вашего цирка, но я совершенно не понимаю, что лежит у нас сегодня в черном ящике.
3: Человек же.
2: А, вот этот?
3: Которого ты предложил.
2: Слушай, тяжелый мужичок. Или он нормальный, он средних размеров.
3: Я даже не знаю.
2: Не сохранились данные.
3: Антропометрических данных
2: нет. Не сохранились, да.
3: Ну, как будто такой упитанный.
2: Мне кажется, он должен быть худенький. Ну, вот мне так кажется.
3: Ну, это ты так себе его представляешь.
2: Я его себе так представлял, да.
3: Солидный,
2: я, естественно,
3: усатый,
2: я его
3: упитанный
2: не видел.
3: Дядька.
2: Он усатый был?
3: Усатый. Mm. И бородатый еще. Ну, немножко похож на всех вот людей того периода.
2: Мушкетеров.
3: Ну,
2: типа, на всех
3: как
2: мушкетеров.
3: Карл Маркс. Mm. Больше вот он на Маркса похож, а не на...
2: Даже на Маркса больше?
3: Mm-hmm. А ну, мне казалось... или на какого-нибудь физика.
2: Ядерщика.
3: Какого-то ученого.
2: Хорошо,
3: в общем,
2: давайте.
3: Смотрите.
2: Мы положили человека в черный ящик. Но это не просто человек. Это человек, который любил писать, наверное, да?
3: Ну, можно давай, назвать давай его? Вот без этих жирных подсказок. Короче.
2: Хорошо, давай.
3: Мальчик родился
2: подсказки, давай.
3: В городе, где был порт. Mm-hmm. И с детства он наблюдал за корабликами, за разными. И представлял, каково это плавать на корабле.
2: Да.
3: В итоге ходить на корабле, простите, господа капитаны.
2: Вассерман, Эйнштейн.
3: Я что-то разве сказала про жилетку?
2: Дюма.
3: Про необычную жилетку подсказки не было. В 11 лет этот человек сбежал из дома, записался юнгой на шхуну.
2: На шхуну?
3: Я просто подумала, что что-то неприлично написано. Это все шхуна.
2: Чехов Петр Первый.
3: И почти отправился в Индию. Но так. Родители его вовремя перехватили. То есть, по сути, вот этот мальчик наш из Простоквашино, который едет в деревню за

0: написал в своих произведениях, а этого еще нет. Например, здорово. Самолеты, вертолеты, быстроходные подводные лодки, компьютеры, железная дорога через всю Сибирь и даже видеосвязь.
1: Откуда? Хемингуэй, Стивенсон.
0: Ну нет, мы же не говорим, что кто-то постоянно пил кальвадос.
1: И видел Транссибирскую магистраль в этот момент.
0: Также он предсказал некоторые события. Ну, например, полет на Луну, потому что у него, например, есть такое произведение.
1: Ой, шикарное произведение.
0: «Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут». А ты много что читал? Да?
1: Я прочитал всего, можно сказать, уже Жюля Верна.
0: Да.
1: А мы можем это сказать, потому что Юрий, технический директор, был первым. Он так и подписан.
0: Наш
1: Юрий.
0: Технический директор сработает.
1: Понятия не имею, написано Юрий, технический директор. Я откуда знаю, где ты работаешь еще, Марин? Здесь написано Юрий, технический директор. Этот Юрий, технический директор, кстати, всего лишь 30 июня зарегистрировался в нашей...
0: Может, он мошенник какой-то, как он до этого без Макса жил?
1: Сейчас посмотрим. Юрий, технический директор, фотографирует себя на вершине какой-то горы. А вообще это Юрий... Сталигоров, вот, оказывается.
0: Ну, прекрасно, Юрий, вы красавчик. Восхищаемся вашим, как это называется,
1: мировоззрением
0: и кругозором, да. Что вы угадали, что это именно этот человек.
1: Жюль Верн, дорогие друзья, сегодня
0: любимый писатель Артема Демина. Да. Если не читали,
1: я прочитал его всего, и вашим детям рекомендую. Я прочитал его всего в 7-8 классе. Мне хватило буквально там года двух, чтобы все произведения Жюль Верна прочитать. Спасибо маме, работающей в библиотеке в тот момент. Она мне подгоняла книги.
0: Как это мило. Вообще спасибо твоей маме за тебя.
1: Ой, да ладно, и твоей маме за тебя тоже
0: огромное
1: спасибо. Ну что
0: сейчас, за обмен любезностями.
1: А давай обнимемся просто, Марин.
0: Да, просто обнимемся. Давай не будем.
1: И пустим скупую мужско-женскую слезу на наши жилеты.
0: Жюль Верн или что за слезы у нас?
1: А ладно, хорошо. Давай послушаем хорошую песню, а потом будут новости.

0: любить обещал.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» — это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» — профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Защитите урожай от вредителей. «Биокилл» очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните — «Биокилл».
6: Радио «Шансон» представляет.
7: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
8: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
7: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
9: Людочка, вы ничего не забыли?
10: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
9: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
10: Так до ноября, время еще есть.
9: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
10: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
11: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
13: Для лиц старше 18 лет.
12: Радио телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
14: Такие новости.
15: Такие новости.
14: На «Радио «Шансон».
16: Российские водители стали массово жаловаться на поломку автомобилей из-за некачественного бензина, Марин. Это вот как раз жертвы тех ситуаций, когда покупали бензин с рук, мне кажется.
17: А ты думаешь, а может быть, когда все время лили сотый, а потом такие, ладно, давайте хотя бы 95-й,
16: нет? Ой, да ладно, кто у нас все время лил сотый?
17: Ну, для кого-то же он
16: ну,
17: есть.
16: Ну, только Формула-1, если подъезжала, там где-то заправлялся автомобиль и болиды.
17: Нет, ну вот эти всякие мужчины, ну, которые любят свои автомобили.
16: Да ладно.
17: Да.
16: Мне кажется, это очень вредно, лить сотый бензин.
17: Кто-нибудь льет сотый бензин, кстати, интересно? Хоть какая кто, у вас машина?
16: Хоть один человек, да, напишите, льете вы сотый.
17: Или, может
16: какой
17: быть,
16: у вас
17: вы
16: автомобиль?
17: Всю жизнь заливали 95-й, тут вдруг перешли на 92-й экстренно.
16: Угу.
17: И как будто бы 92-й.
16: Ну, экстренно вряд
17: побольше.
16: Ли, наверное, можно переходить так уж. Разово
17: мне
16: можно.
17: Некоторые говорят, что вот если у тебя полбака 95-го, смело можешь залить еще полбака.
16: Абсолютно
17: 92-го.
16: Абсолютно верно. 100%.
17: Ну, мне кажется, это все до поры до времени.
16: Нет,
17: а потом
16: ну
17: машина
16: какой
17: твоя
16: поры,
17: купится, и все.
16: Ну, какой поры? Потом ты продашь свою машину, купишь себе что-нибудь
17: велосипед.
16: Приличное. Ладу Гранту, например. Спорт.
17: Нет, давай вот не надо грязи по поводу клади Гранте.
16: Какой грязи? Я говорю, купишь себе Ладу Гранту.
17: Ну а на что я ее куплю? Это вообще дорогая теперь машина.
16: Ну да, может быть. Так, ладно, ну и
17: вот, Зарец пишет, что в Газель пришлось залить 20 литров сотого.
16: После этого Газель пришла первая на фотофинише, да, показал. Так, ладно. После заправки топливом старого стандарта Евро-3 у водителей загорается чек-энджин. В зоне риска находятся автомобили с турбированными двигателями и системой непосредственного впрыска. Особенно популярны китайские модели. То есть они были настроены на Евро после заправки топлива старого стандарта Евро-3. То есть у них был, видимо, другой новый стандарт. И вот теперь из-за того, что
17: слушайте,
16: понижается уровень
17: стандарта... Давайте не будем понижать стандарты.
16: А мы не сможем этого сделать. Почему? Иначе. Ну, потому что...
17: Очередь занимать заранее, все будет нормально.
16: Так, носить ситуация поменялась.
17: Сандали с носками, Артем, стало трендом. Это сочетание больше не считается признаком дурного вкуса.
16: А я никогда вообще не понимал.
17: Это можно все чаще видеть на подиумах и в коллекциях брендов.
16: Никогда не понимал, почему в какой-то момент люди стали это считать дурным вкусом. Сандалии с носками удобнее носить, чем сандалии без носков. Потому что многие хотя бы в носках не потеют от прикосновений с кожей сандалии, например. Если у вас кожаный сандалий.
17: А можно нам вот не рассказывать про потеющие ноги? Я хотелось бы с утра чего-то вкусненького, аппетитного и свежего.
16: А я не сказал, что мои ноги для еды. И я не сказал, что я вообще ношу, в принципе, сандалии. Но когда я ношу сандалии, я ношу их без носков.
17: А почему тогда? Раз ты
16: как... потому что все
17: не
16: будут
17: знаю.
16: Говорить.
17: О, если действительно у вас какие-то красивые ноги мужские, и белые носки, и какие-нибудь шлепочки, и вы это носите вместе, ну, как бы, если вы не супермодник, то, наверное, вы наоборот.
16: Завернула, мать. Ладно, давай я лучше расскажу тебе про нытинг. Бог с ними, с этими сандалиями и носками. Нытинг – новая услуга в России. Исполнитель готов выслушивать жалобы заказчика на различные темы без советов и мотивационных цитат.
17: Ой, ты же всегда выслушиваешь меня по таким вопросам. То есть за это тебе надо платить?
16: Отличная новость для тех, кто устал слушать чужие жалобы. А почему устал слушать чужие жалобы?
17: Ну, потому что, представляешь, бесплатно кто-то тебе жалуется. А так могли бы за это так доплачивать, например.
16: Ну, никто за это не будет оплачивать.
17: Андрей нам пишет, все время лью в машину 98 или 100. Машина у меня Ford Mondeo 4, двигатель 2 литра, турбо. И Илья пишет, раз в две недели свою машинку радую соточкой. Автомобиль у меня Хавейл Дарго. Вот так вот.
16: Ну, ладно, что. У богатых свои причуды, как говорится. Ребята, продолжайте радовать свои машины.
17: А, вот не знаю, если я в свою машину залью, мне кажется, это как будто вот ты все время пил какое-то полусладкое игристое, а потом вдруг перешел на дорогое шампанское брют, и тебе невкусно. Может быть, машина с бензином так же? Типа на всю жизнь на 95-м, тут ей соты залили.
16: Давилась 95-м.
17: Я не поеду, мне это все устраивает.
16: Да ладно. А так можно было, да? И все, и уже обратно не вернетесь. Ну ладно, дорогие друзья, это пока все новости к этому часу. Новости еще непременно будут поступать, и мы будем с ними вас знакомить. Ну а в самое ближайшее время фирменный музыкальный гороскоп не пропустите. Он же самый верный и самый точный.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Среда на календаре, 1 июля. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, ваша интуиция сегодня будет невероятно высока. Доверьтесь ей. Это, безусловно, убережет вас от конфликтов. Совет песни «Любовь со вкусом манго» Стаса Михайлова.
2: Тельцы, сегодня у вас хороший день. Он пройдет без особых волнений. Все будет получаться легко и без особенных усилий. Настроение ловите сегодня в песне «Бессовестно счастливая» Катерины Голицыной.
1: Близнецы, на душе неспокойно, и поэтому нужно отдохнуть, перестать думать о других хуже, чем они есть. Все, в принципе, не так плохо. Ваша песня «Леди» Алексея Брянцева.
2: Раки, вы влюблены, и мир у вас приобрел розовые оттенки, но пора вернуться к реальности и посмотреть на мир трезвым, а не влюбленным взглядом. Ваша песня сегодня «Женская логика» Виктора Дорина.
1: Сегодняшний день, львы, у вас пройдет в дороге. Вы будете мотаться по делам. Ваша песня «Весенний блюз» Сергея Трофимова.
2: Девы, а вас сегодня ждет спорная ситуация. Звезды советуют не принимать важных решений и не делать выводов. Раньше времени. Ваша песня «Ищи, не ищи» Ирины Круг.
1: Весы, вы снова готовы помогать всем вокруг. Вы готовы прийти на помощь. Ваше добро обязательно вернется к вам бумерангом. Но близкие, конечно, обижаются, что мало вы им уделяете своего внимания. Песня дня корешам Александра Розенбаума.
2: Скорпионы, силы ваши на исходе. Вам нужно научиться отпускать проблему, тем более решить ее в одиночку вам сегодня не под силу. Ваша песня «Барыня» Ивана Кучина.
1: Стрельцы, перед вами остро навис финансовый вопрос. Понятно, что безденежный сезон очень быстро всем надоедает, но вы должны в самое ближайшее время придумать, как же подзаработать. Ваша песня «Потанцуем» Михаила Бублика.
2: Стрельцы, держимся. Козероги, вы почти у цели. Сейчас главное не расслабляться и все довести до конца. Ваша песня «Карандаши» группы «Рождество».
1: Водолеи, вам нужно заняться работой. Звезды советуют погрузиться в нее с головой, и это отвлечет вас от каких-то грустных мыслей. Настроение в песне «Королева выбирают королей» Вячеслава Быкова.
2: Рыбы, летняя жара действует на вас раздражающе. Вы кипятитесь, горячитесь, сходите лучше на рыбалку. А песня этой среды – чашечка кофе, аромат ванили Виктора Королева.
1: Рыбы, сходите на рыбалку. Это было негуманно. Радио «Шансон» всем желает легкой музыкальной среды.

0: Конкурс «Тамуша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателя ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами. До 99% один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 8 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В Кремле заявили о ежедневных совещаниях по вопросам стабилизации топливного рынка. Комплекс мер обсуждается у вице-премьера Александра Новака. За деталями следует обращаться в Кабмин, рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, действительно ли власти прорабатывают меры по разрешению НПЗ снижать класс топлива до Евро-2 в целях насыщения рынка. Песков также заявил о готовности России импортировать нефтепродукты в случае, если будут предложены приемлемые цены. Социальный фонд России с 1 июля начинает рассчитывать выплаты по больничным, пособия по беременности и родам, ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременные пособия при рождении ребенка на основании сведений из индивидуальных лицевых счетов граждан. Выплаты будут назначаться автоматически без необходимости подачи заявлений. При нехватке данных социальный фонд может запрашивать, как раньше, недостающую информацию у работодателей. На московских вокзалах и станциях МЦД пассажирам сегодня будут раздавать питьевую воду из-за жары. Получить бутылку можно будет с 2 до 5 часов дня. Стойки работают на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском, Ярославском вокзалах, а также на станциях Тушинская и площадь 3 вокзалов. Температура в столице может подняться в ближайшие дни до 31 градуса. Тем временем синоптики предупредили москвичей о понижении температуры до майских значений. В предстоящие выходные 4 и 5 июля в дневные часы воздух прогреется до плюс 20. Понижение температуры будет сопровождаться дождями и грозами. Специалисты Центра погоды ФОБОС подчеркнули, что первый месяц лета в столице отметился неустойчивой и часто меняющейся погодой. Было зафиксировано 3 теплых и 3 холодных волны, а разброс дневных максимумов составил от плюс 17 до плюс 30. Ну а далее в утреннем шоу в формате 2D выясняем, легко ли вам испортить настроение. Пишите в мессенджер Макс. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».
2: Игорь Иванович.
3: Да, Людочка.
2: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
3: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
2: Как нет? Вы же здесь.
3: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Итак, дорогие друзья, сегодня мы хотели бы обсудить вот какую новость.
1: Митинг. И все, что с ним связано. Часто ли вы ноете, часто ли вы кому-то жалуетесь? И вообще, легко ли вам испортить настроение?
0: Есть ли нытики в вашем окружении, напишите.
1: Может, или вы сам такой нытик.
0: Может быть, вы живете с этим нытиком уже который год. И ничего, нормально. Ну, в принципе, да, хотели бы поговорить обо вашем эмоциональном равновесии.
1: Стабильно ли оно? Потому что, например, вот сразу могу про себя? Или пока рано? Или мы задаем вопрос?
0: Про себя, наверное, уже в следующем выходе, Марин. Ты расскажешь о своем эмоциональном состоянии, насколько оно стабильно, лобильно. Любишь ли ты поплакать? Кстати, ты очень любишь поплакать.
1: С чего ты взял? Если ты любишь доводить меня до слез, не
0: значит, что я
1: люблю. Последний
0: раз ты плакала вчера, а я считаю, что это уже показатель. Я последний раз плакал несколько лет назад. Ну, вот так.
1: Ну, ты мужик.
0: Ну, наверное.
1: А мужики не плачут и не танцуют.
0: Че это мы не танцуем? Это Сан-Франциско, город стилит. Так, ладно, все.
1: Испортить настроение этому человеку невозможно.
0: +7 909 955 1030. Пишите, легко ли вам испортить настроение и часто ли вы...
1: Из-за чего вы в последний раз плакали?
0: Да, тоже, кстати, напишите, конечно.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Будет утро добрым, будет добрым день.
4: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Легко ли вас довести до слез? Когда последний раз плакали по пустякам? Мы, конечно, не берем какие-то там серьезные
3: беды,
2: поводы.
3: Трагедии.
2: Да, что-то. Это мы не.
3: А вот именно
2: нет,
3: какая-то ерунда, и вы думаете, ну как же так?
2: Не знаю, меня... спор с коллегой на работе, например, да, какая-то просьба начальника, которая вас ввела вот в такой вот транс.
3: Какая-то несправедливость
2: и вы
3: на
2: заплакали,
3: работе, например.
2: Да, или там, не знаю, вас... не уступили вам место в автобусе, вы решили поплакать.
3: Или уступили, сказали, вы просто въели слишком много последние пару лет,
2: да.
3: А вас приняли за женщину в положении и уступили место.
2: Или, например, сказали, садитесь, бабушка, а вам всего 37. Ну, то есть, как бы вот такие вот какие-то моменты.
3: Я очень недавно расстроилась, ей сказали девушка. Она такая, как это, я что, уже? Я такая, ну, ты уже, говорю, взрослеешь, конечно, ты уже не дитё. Вот, это забавно. У меня, знаешь, какую я хотела рассказать тебе по своих проблемах, сейчас поделюсь с вами со всеми. Иногда бывает, ты понимаешь, что человек, в общем, ты ему, допустим, отказал, ну, в какой-то ерунде, ну, просто типа отстоял свои границы, как сейчас модно говорить, и он тебе записал голосовое или просто пиликнуло, что пришло от него сообщение. У меня, знаете, до чего доходит? Я боюсь подходить к телефону. Я вот прям смотрю и думаю, я не буду читать это сообщение. Не буду, сейчас мне это испортит настроение. И вот я целый день думаю, ну интересно, а что же там написано? Ну я не хочу это читать, это испортит мне настроение. А потом открываю, там вообще не про то.
2: А там Сбербанк предлагает вам новую систему
3: вкладов. Там от этого человека, ну человек уже думать забыл вообще про то, что там... А у меня чувство вины перед ним. Хотя, ну как бы, знаешь, из серии там, отвези там меня туда-то, я же думаю...
2: В аэропорт меня отвези. А бензину вы знаете, какая сейчас ситуация. Не каждый таксист вас сейчас в аэропорт повезет. А тут такие, Марина, отвези в аэропорт.
3: Ну, знаешь,
2: я не могу.
3: При этом, да. Вот она, Маруся, например, пишет, ненавижу нытиков и стараюсь с ними не общаться. Я, например, понимаю, я люблю поплакать в театре, в кино, какой-нибудь
2: это
3: мультик
2: эмоциональная
3: я смотрю.
2: История.
3: Мне прям нравится порыдать.
2: Я тоже смотрел Майкла Джексона, когда финальная сцена, но слезы пробивают на последней песне. Когда вот концерт в Лондоне заканчивается, да. Первый вот этот, ну, фильм заканчивается.
3: У меня попкорн закончился, я, наверное, из-за этого больше расстроилась.
2: И я начал плакать, что я не Майкл Джексон. Ну, я имею в виду, что у меня нет такой армии поклонников.
3: У всех свои причины для слез. Видишь, кто-то плачет, что попкорн закончился, а кто-то плачет, что он
2: не может собрать стадион Уэмбли, да, в Лондоне. Да, вот такие слезы.
3: Слушай, сейчас не можешь, потому что у тебя визы нет в Англию, или по каким причинам у тебя такие проблемы?
2: Есть у меня подозрение, что не только в этом причина.
3: А ты говори, а все дело в визах. А уж этот Евросоюз.
2: Так, здравствуйте. Иногда да, иногда нет. Что иногда да, а иногда нет?
3: Ну, в смысле, легко ли расстроить?
2: А, ну, понятно. Привет, любимое радио. Обычно не плачу, все хорошо. А вот вчера поплакала. Потому что мои смски не читаете, пишет нас Елена.
3: Елена,
2: это вас...
3: вы даже не представляете, мы вчера
2: вы не представляете,
3: поругались,
2: Елена,
3: с Артемом.
2: Сколько нам приходит, во-первых, этих смс-ок. Мы не можем физически охватить весь объем. Мы не можем, правда,
3: чего
2: вот, друзья.
3: Мы сейчас
2: оправдываемся.
3: Мы вчера с Артемом поругались, потому что мы...
2: Давайте
3: я
2: сейчас...
3: Я за вас переживала.
2: Давайте так, да, ну правда, мы... Физически не можем прочитывать всегда все смс. И
3: давайте договоримся, что вы на нас не
2: обижаетесь. Ведущие в программе по заявкам только для вас тоже не могут прочитывать все смс и поставить все песни. Скажем так,
3: договариваемся, здесь что вы
2: элемент,
3: из-за этого не плачете.
2: Элемент везения, да. Здесь, ну, кому-то повезло, мы смс-ку прочитали. Кому-то не повезло, не прочитали. Но в следующий раз обязательно
3: нет,
2: не повезет
3: а еще
2: и вам.
3: Бывает, что есть классные сообщения, такие суперинтересные, а есть примерно, ну, похожие на то, что уже было.
2: Ну, да.
3: И мы иногда думаем, ну, ладно, это уже читать не будем, это такое мы, похожее, читали.
2: А Роман пишет, в последнее время все вообще бесит. Эмоциональное состояние в минусе.

0: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Решили сегодня поговорить о том, насколько вы эмоциональны, живете ли в окружении эмоциональных людей, есть ли в вашем окружении нытики, легко ли вас довести до слез, когда последний раз...
3: Что ты все в одну кучу? Ты думаешь, нытики и эмоциональные люди – это одно и то же? Мне кажется, нытики – это другое. Это когда человек, когда у него все хорошо, он в жизни не позвонит, не напишет, а когда у него что-то случится, он начинает тебе звонить, жаловаться на жизнь, как у него все плохо, проходит время, ты смотришь, он выложил фотографию в соцсети нового автомобиля. Вот это вот нытики, и это раздражает. И это какие-то энергетические вампиры.
2: Не нытики.
3: Нет, они говорят, все плохо.
2: Это они, чтобы удачу не спугнуть. Они специально так говорят. Есть такие люди очень как
3: чего?
2: Бы... Да, есть люди, которые верят во все вот эти приметы. И они считают, что если они будут везде ходить и рассказывать, что у них все хорошо, то в итоге у них не будет денег и не будет вот этих новых автомобилей, которые они выкладывают в социальные сети. Поэтому люди специально прибедняются и ноют, что нету денег, все плохо.
3: Не знаю,
2: помогите,
3: вот меня,
2: дайте
3: честно
2: взаймы.
3: Говоря, такие люди прям...
2: Вот.
3: Мне кажется, что вот внутренний позитив. Вот про меня, с одной стороны, я, конечно, слезка-капка, или как там, слезокапка. Mm-hmm. Но в плане позитива какого-то внутреннего, мне кажется, этого никогда не отнять. И это вот это то, что помогает вообще выжить в любой ситуации. Это чувство юмора, позитив и вера, что в любом случае все будет хорошо.
2: Но ты не злопамятная. Вот у тебя прям на тебя накатывает быстро и так же быстро откатывает.
3: Реально, я могу, как бы я знаю, вот человек плохо поступил, надо на него обидеться, но я через пару часов могу уже забыть, в чем была причина. А тут вот смотри, Андреас нам пишет, что ему портим настроение мы с тобой, что очень много между собой разговариваем.
2: А, вот в чем
3: иногда
2: дело.
3: Это прям чересчур.
2: Это наша работа,
3: дорогие
2: Андреас.
3: Друзья.
2: Да. Если вы думаете, что наша работа заключается только в том, чтобы читать сообщения и иногда новости, то вы заблуждаетесь. Мягко говоря, заблуждаетесь.
3: Артем, вот как бы ты когда читаешь какие-то негативные комментарии от наших слушателей,
2: ну
3: вот иногда бывает, то что-нибудь напишет обидное.
2: Да.
3: Тебя это расстраивает, это портит тебе настроение?
2: Смотря что пишут, конечно. Иногда
3: вот портит. Я, например,
2: настроение.
3: Понимаю, что.
2: Невозможно быть совершенно железобетонным, и чтобы от тебя, как от стены, отскакивали оскорбления. Нет, конечно, любой человек реагирует. Но просто насколько глубоко ты реагируешь? Заставит ли меня это заплакать? Нет.
3: А вот меня, мне кажется, может. Хотя сколько классных, добрых, позитивных приходит сообщений, и это действительно заряжает, поэтому большое вам за это спасибо. Но иногда бывает, вот, ну, люди какую-то прям гадость напишут, ты думаешь, зачем? Причем никогда нам не писали. Или там, знаешь, ну, на аватарке ничего нет. Это как вот комментарии в интернете. Ты думаешь, ну, ты вообще кто? Откуда ты взялся?
2: Ты, может быть, бот? Человек-бот?

0: Перед этим я плакала в театре. Сама себя могу так раскачать. Например, сравню, что у меня в жизни не так, как я хочу, услышу при общении именно то, что работает на это, и как начну себя жалеть. Выплачусь и думаю, так я же так не хочу. Вот именно того, что у других. У меня другая судьба. И, если честно, признаться себе и начинаю сравнивать все, что хорошее, зачем плакала. Норму по слезам выполнила, что ли? Стыдоба просто. Бабушка, я все плачу. Надеюсь, что это не приступ зависти, а просто очень плохое чувство, иногда разрушающее. Ну, кстати, мне кажется, нас женщина иногда реально просто накрывает на пустом месте. В какие-то моменты месяца ты думаешь, что я вообще из-за этого не плакала, а в какие просто тебя накрывает, и ты плачешь за разные ерунды. А вот помнишь, Артем, был период, ты мне включал песни.
1: Да.
0: И вот
1: знакомил
0: это, конечно,
1: тебя с репертуаром шансона.
0: Нельзя не рыдать. Про карлика.
1: Про карлика Мишу
0: то,
1: и его голубятню.
0: Мама на свидание к сыну ездила. Ну, какие-то вот такие вещи, и ты
1: про
0: понимаешь,
1: серого
0: что,
1: волка, который погиб, защищая как... своих детенышей. Ладно, это много.
0: Какая-то вот очищающие слезы,
1: давай
0: которые,
1: сейчас,
0: наоборот, душу облагораживают.
1: Давай сейчас переключимся на автомобильные новости, а потом вернемся.
2: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Если вы думаете, что наша автомобильная жизнь изолирована от мировой, то сильно ошибаетесь. Западные специалисты пристально наблюдают за всем, что происходит в России. Так, многие автомобильные издания живо отреагировали на премьеру седана «Сенат 900». Американский портал Cars Coops выпустил целую статью, в которой было проведено большое расследование и сделан вывод о том, что это весьма неплохая машина. Многие пользователи в комментариях к материалу признали, что Сенат 900 выглядит так же здорово, как многие актуальные модели BMW. Также американское издание Auto Evolution и вовсе использовало в заголовке следующее утверждение. Mercedes-Benz больше не продает лимузина в России, но там теперь производят свои собственные. Да, автор немного ошибается на предмет того, что Mercedes-Benz больше не продает у нас свои лимузины, но в остальном точно прав. Напомним, премьера «Сенат 900» состоялась в этом году на Петербургском международном экономическом форуме. Производство новинки налажено на экс-заводе «Тойота» в Санкт-Петербурге, а первые экземпляры уже начали поступать в дилерские центры. Это самая родная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.
4: Девочка, гуляли мы в саду. Я бессовестно нарвал букет из роз.

0: девочка занос на руках.
1: Дай бог памяти, в каком это году?
2: Утреннее шоу в формате 2D на радио «Шансон» с Деминым и Дымовой.

0: Реклама.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
6: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Откровенно, сокровенно.
7: Откровенно о сокровенном.
9: Мне кажется, сегодня не очень много сообщений будет от мужчин, потому что все-таки, ну, слезы и поводы поплакать – это ближе к женщинам. Или ты со мной не согласна, Марин?
10: Слушай, ну... Мы же не про слезы говорим, а про то, что вас расстраивает, что вас выводит из себя. Слушай, как мужики психуют и орут за рулем? Это, конечно, лучше бы вы плакали.
9: Это уже про агрессию, Марина, это про агрессию. Это,
10: ну,
9: да.
10: Подожди, все же по-разному реагируют на стресс. Кто-то смеется, кто-то плачет, кто-то злится.
9: Угу. Это же а как кто-то бы... убегает?
10: Это заяц. Обычно. Вот смотри, история от нашего слушателя из Красноярска. Пишет нам Галина. Добрый день. Недавно мне пришлось плакать по неволе. В субботу прошлую у нас был ливень. Когда вернулись домой из загородного дома, у нас залило весь подъезд. Мы живем на 9-м этаже. И когда зашли, потолок натяжной с одной стороны упал. Везде вода. На потолке со светильника капает, бежит. Везде вода. Дом была кошка. Она начала орать нечеловеческим голосом. Плачу теперь.
9: Человеческим голосом кошка?
10: Не человеческим. Обычно она у них человеческим
9: обычно
10: говорит.
9: Обычно человеческим.
10: Она говорит, Галина Семеновна, можно мне покушать и лоточек мой приберите?
9: Вон он плывет, лоточек, кстати. Возьмите его, кораблик вот этот.
10: И вот Галина пишет, вызывали службу по сушке квартир. Вот такие вот дела. Галина, не расстраивайтесь. Знаете, как говорят, хорошо, что забрал Бог деньгами. Значит, что-то другое плохое не случится. Вот такие вещи, они просто... Ну, только так можно не расстраиваться, хотя понятно, что это и испорченное имущество, и, ну, это
9: и
10: грустно.
9: Свое, и их соседи, да, я так понимаю?
10: Так это, я так понимаю, раз Галина живет на 9-м этаже, сверху, наверное, крыша протекла или что-то такое. То есть, может быть, можно куда-то пообратиться в суд на управляющую компанию, потому что это же явно не у вас в квартире проблемы, ни потоп, ни канализация, ни вода.
9: Ну, в общем, грамотный юрист вам в помощь в этой ситуации, скорее всего. Так, любимый ведущий, я очень эмоциональный человек, пишет нам Наталья. Вспыхиваю буквально как спичка. Но я не нытик. С кем-то поделиться это обязательно, но не ныть. Сама не люблю нытиков и о своих проблемах стараюсь рассказывать дозированно. А поплакать это можно, но не часто. В те моменты, когда себя даже дюже жалко.
10: У меня пару лет на заправке, знаешь, какой, не на заправке, а на парковке был случай. В общем, я плохо сдаю назад, несмотря на то, что у меня в машине есть камера заднего вида, все эти пищалки, парктроники, вся эта ерунда. сдаю я назад, а мужик прям напирает, едет на меня. Значит, я реально в стрессе, я все делаю медленно, там что-то рулем.
9: А он сигналит.
10: А он прям вот, ты вообще, знаешь, какой-то неприятный мужчина, сомнительной наружности, или как говорят. И в итоге, ты понимаешь, я наконец-то что-то там разрулилась, сдала назад на этой парковке. Он выехал, и он открывает окно, тормозит около меня и говорит: дура очкастая. Угу. Потому что за рулем я в очках. Как мне было обидно. Но думаю, ну вот вышел бы, сел за руль и сам бы на моей машине сдал назад, и все бы решилось намного быстрее. Хотя, ну, длилось это, ну, может быть, минуты там полторы-две. Мне-то казалось вечность, мужику, наверное, тоже. Но зачем переходить на личности? Да, я ношу очки, и что дальше? Ну, и он типа, дура, очкастая. Знаешь, как неприятно. Да, я прям расстроилась.
9: Очкастая не потому, что ты дура, а потому что начитанная.
10: Надо ему было пояснить, наверное.
9: Знаешь,
10: это было так обидно. И я вот иногда за рулем понимаю, что, наверное, кто-то про меня думает вот в пробке, что я дура очкастая.
9: Номер
10: вот
9: запомнила его?
10: Нет, не запомнила.
9: Он часто у вас там паркуется?
10: Да откуда я знаю, это в магазине было на парковке.
9: А, в магазине на парковке.
10: Ну, в общем, это неприятно. Прям... Это меня обидело, я до сих пор это вспоминаю. Прям вот, знаешь, обидно.
9: Не, а то бы мы сегодня ему подали бы блюдо холодное.
10: Так. В каком виде?
9: Ну, в любом виде. Месть, оно все равно, оно и так хорошо, и так хорошо. Так, что у нас еще тут есть? Доброе утро. Беда современных людей в том, что люди разучились радоваться мелочам. Ты проснулся, крыша над головой есть, еда есть, руки, ноги есть, уже счастье. Сейчас так много негатива, что гормоны стресса зашкаливают у многих. Нужно учиться радоваться по мелочам. Я не ною и не люблю нытиков, но до слез довести меня очень просто. Одним словом буквально можно. Я очень близко к сердцу воспринимаю несправедливость по отношению ко мне. Спасибо вам огромное. Всем добра и позитива. Мария, массажист, Санкт-Петербург.
10: Какое хорошее сообщение. На самом деле, правда, многое зависит и от новостной повестки вокруг, и вообще от всего, но говорят же, что плакать иногда полезно. Что прям вот ты прорыдался, пусть вообще по пустякам, пусть это кино. Чем ты на кого-то сорвешься, чем ты будешь держать в себе все эти свои эмоции, лучше плакать.
9: Да, да.
10: То есть говорят, что, например, инсульт или какие-то заболевания, они наоборот от того, что люди не дают себе возможности поплакать.
9: Сейчас я бы не лез в территорию, где ты...
10: Нет,
9: не
10: я
9: сильно...
10: тебе говорю, что о чем я читала в интернете. Я же не говорю, что я врач.
9: Не надо вот туда прям.
10: Но плакать полезно.
9: Сильно углубляться.
10: Плакать не полезно вам? У вас не было уроков плаковедения?
9: Плакать полезно, но связи с какими-то серьезными заболеваниями я здесь бы сейчас не проводил. Ну ладно, это все, скажем так, детали. Давайте в следующем часе продолжим, да?
10: Конечно, сообщение.
9: Пишите,
10: вагоны, маленькая тележка.
9: 909-955-100.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Методика расчета скоростных ограничений изменится. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России обновился справочник средней стоимости запчастей. Его используют страховые компании для расчета выплат по ОСАГО. В сравнении с предыдущей версией цены заметно выросли, почти на 3% к прошлому кварталу. При этом по маркам ситуация не одинакова. Сильнее всего подорожали запчасти на «Ладу», «Опель» и «Хонду». По большинству европейских, японских и корейских марок рост умеренный. А на китайские марки расценки даже упали. Например, цена запчастей на «Черри» снизилась почти на 7%. Методика расчета скоростных ограничений изменится. В Минтрансе совместно с другими ведомствами готовят новые рекомендации для региональных властей и собственников дорог. Предполагается, что система станет более гибкой. Сейчас применяются универсальные нормы, которые не учитывают реальную ситуацию на конкретных участках. Предлагают определять скоростные лимиты индивидуально, в зависимости от загруженности трассы на каждом участке, качества инфраструктуры и прилегающей территории. В России появится ГОСТ на автомобильный туризм. Центр развития туристических проектов разрабатывает его в рамках долгосрочной стратегии. Предполагается, что стандарт поможет системно развивать сеть автомобильных маршрутов по всей стране и сделает их удобнее для путешественников. В ГОСТ внесут базовые понятия. Например, пропишут, чем кемпинг отличается от стоянки или туристического хаба. Появятся требования к инфраструктуре, которую обязательно будут учитывать при строительстве и реконструкции дорог. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 9 утра в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Еще 4 дома построят в Карелии для расселения аварийного жилья. Один из них в Костомукше. О планах по строительству в регионе рассказал вице-премьер Виктор Рассыпнов. Он сообщил, что уже готовы проекты одного большого дома в Петрозаводске, дома в Костомукше и двух в Кондопоге. Их строительство власти планируют начать сразу при открытии следующих лимитов финансирования. Добавлю, что на днях в Карелии побывал генеральный директор фонда развития территории Василий Купызин. Он оценил эффективность освоения федеральных средств, выделенных на расселение аварийного жилья в регионе. За лето в гимназии Костомукше отремонтируют кровлю. Об этом накануне сообщили в официальном паблике округа. Здание гимназии было построено в 1987 году. Сегодня его посещают более 1300 учеников. Сейчас крыша находится в аварийном состоянии. Во время сильных дождей протечки затронули помещение начальной школы, были повреждены стены и потолки учебных кабинетов. По предварительным расчетам на ремонт потребуется более 7 миллионов рублей. Администрация округа обратилась за поддержкой к карельскому Акатышу, который поможет профинансировать часть работ. Остальные средства планируется направить из местного бюджета. Все ремонтные работы необходимо завершить до начала нового учебного года, чтобы дети смогли вернуться в безопасные и комфортные условия. Поставки топлива в Карелии планируют увеличить. Переговоры об этом ведут власти региона. Как сообщила глава Минпромторга Республики Светлана Астахова, сейчас поставки топлива продолжаются в плановом режиме. Также ведутся переговоры об увеличении их объема и отмены правил на ограничение продажи топлива на АЗС в 20-30 литров. Кроме того, по Колевальскому району властям удалось достичь договоренности о поставках топлива. Загрузка ожидается в течение суток. На прогулочной тропе станет светлее. На набережной озера Контаки продолжается благоустройство в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Вдоль прогулочной тропы устанавливают опоры освещения, между ними будет смонтирована световая гирлянда. Также в направлении зоны массового отдыха людей в районе Нижнего кольца по улице Мира специалисты продолжат деревянный настил. Власти обещают, что новое освещение и продление прогулочного маршрута сделают набережную еще более комфортной для жителей и гостей нашего города. Далее прогноз погоды. Спонсор Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность, возможно, небольшой кратковременный дождь, ветер сегодня будет юго-западный 2-3 метра в секунду, температура воздуха от плюс 16 до плюс 21 градуса. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
3: Бог, а взрослым пьяница. Стикси я под полубокс.

0: Утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 9:06 в столице. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. Второй летний месяц стартовал. 1 июля на календаре, среда.
1: Экватор недели и даже недели. Экватор года, как да. Нам пишет наш постоянный слушатель Андрей.
0: Угу. А. Так, что еще мы
1: обсуждаем
0: хотели?
1: Обсуждаем мы митингов и вообще да. Легко ли вас вывести из душевного равновесия? Часто ли вы рыдаете по пустякам? Я представляю, как нам сейчас Сашка Газарес напишет, как он рыдает по пустякам.
0: Почему ты так?
1: Да ну нет, просто мы с тобой уже правильно сказали, что мужчины-то не рыдают. У мужчин в целом здоровая психика, и вас вывести из себя крайне сложно. Ну, только если дверью вашей машины громко не хлопать.
0: Да, вот как раз пишет тебе Газарес. Мне, в принципе, трудновато испортить так, насколько, если только долго и мучительно это делать. По долгу службы это мне не положено, с людьми работаю. В Мурманске у меня было около 300 человек. Электромонтаж, маляры, сборщики, сварщики. Да, порой такие нытики были, истерички, просто моя с ними. Спокойно всегда договаривался, все продумываю, анализирую, диалог получается адекватный.
1: Виталий нам пишет: «Доброе утро, а я из разряда оптимистов. Это те, кто даже на кладбище вместо крестов видит плюсики. Поэтому настроение испортить мне невозможно», шутит Виталий. Но, может, не шутит. «Я отношусь ко всему так, что если что-то произошло, то все равно, если это исправить нельзя, то зачем расстраиваться? Если можно, то это задача, которую нужно решать. И опять же, зачем расстраиваться?» Вот это подход у вас.
0: Так, Марина, Артем, здравствуйте, пишет нам Маришка. «Очень мягко говоря, не люблю нытиков, вообще не понимаю людей, которые жалуются на жизнь, на судьбу, и тем более не берут свою собственную жизнь в свои же руки. Никто и никогда не приведет тебя в баланс, если не ты сам. Мне, к сожалению, легко испортить настроение, но всего лишь минут на 5. И вот тут просыпается уже мое внутреннее «я», и все в полном порядке. Сама себе режиссер, сама себе друг, и чем раньше это поймут люди, тем меньше будет искалеченных судеб. Плачу я редко, но от души, так что потом ни один нытик даже близко не сможет нарушить мой комфорт. Спасибо большое за тему. Спасибо за то, что вы есть. Спасибо.
1: Ой, как мило, Маришка, приятно.
0: Спасибо.
1: Так, пишет нам Любовь: «Доброе утро. Меня очень трудно довести до слез, если на меня борзеют». Ну, что ты сделал? «Если на меня борзеют, то очень вызывает у меня это агрессию. Могу очень обидеть человека, и нытиков я терпеть не могу. Стараюсь их избегать. Вас очень люблю за ваш позитив и всегда слушаю и на работе, и в машине». Короче, никто не любит нытиков. Как нытики вообще выживают?
0: Бедные нытики. Уважаемые нытики, напишите нам, пожалуйста, тяжело ли вам приходится или нет. Плюс 7-909-955-1030.
3: Реклама на радио «Шансон». Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
6: «Эх, разгуляй».
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Демин, Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: Сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Продолжаем читать ваши слезливые истории. Ладно, я шучу, конечно. Никто не любит нытиков, и все уверяют, что они не нытики, но просто очень эмоциональные. Или тонкослезые.
3: Это называется вот. Энергетические вампиры.
2: Это называется тонкослезые. Вот Наталья пишет, здравствуйте, я... А, Наталья признается, да, я, говорит, нытик. Я, как говорила моя бабушка, тонкослезая, плачу по каждому поводу. Когда обидели, когда физически больно, когда что-то вспоминаю не очень приятно. Когда слышу песню, могу всплакнуть, и то вспомню, или что-то вспомню, что-нибудь трогательное. Мои дети говорят, что нужно было идти в артистки. Пустила слезу и тут же успокоилась. Но при всем этом я человек позитивный. И, как говорят мои друзья, душа компании с хорошим чувством юмора. Вот видите, а так вот часто бывает, да, что люди тебя воспринимают как душа компании, тебе все дается легко, непринужденно, ты такой весельчак, такой весь эгегей.
3: Балагур.
2: А на самом деле, да, чуть что там, а я поплачу пойду.
3: Слушайте, ну на самом деле говорят же, что самые веселые люди в глубине души самые вообще грустные.
2: Но с другой стороны, и... видишь, Наталья говорит, я нытик,
3: а друзья говорят оптимист.
2: А если веселая. Ты душа компании, ты не можешь быть нытиком. Нытик это который собирает
3: вокруг себя компанию Пьеро,
2: и начинает жаловаться, да, все время говорит, вот это плохо, это
3: подожди,
2: плохо.
3: Подожди, это душнило, наверное.
2: Вот именно, душнило и душа компании это не одно и то же, Марина.
3: Я в курсе.
2: Об этом и речь. Наталья, мне кажется, вы на себя наговариваете. Вы эмоциональный человек, вы слезливый человек.
3: А ты что-то диагнозы ставишь, ты что, Сергей-психиатр?
2: Да, я врач, я имею право, у меня диплом есть. Я клятву Гиппократа, в отличие от некоторых, давал. Поэтому, да, Наталья, вы не нытик. Вы эмоциональный человек, но вы не нытик. Это мой диагноз. Все. Всем так и говорите. Справка нужна, приходите сегодня после 11 домой.
3: Антон
2: справка.
3: Нам написал интересное сообщение. Здравствуйте, меня зовут Антон, и я бывший нытик. Как я перешел в ряды оптимистов? Просто прошел подростковый возраст, и вуаля, я оптимист, позитивист. Сейчас только с улыбкой на лице, даже думаю, не чересчур ли? Люблю посмеяться и над собой в том числе. Всем добра, мира и позитива.
2: Так, хорошо, хорошо. Так, Жека Джон. Жека Джон пишет тебе. Марина, правильно, не обижайся, вы как я. Я тоже могу обидеться минут на 20, и потом все, я забыл, меня разозлить сложно. Но если меня разозлить, то лучше бегите от греха подальше.
3: Это да. Ну, кстати, знаете, я тут недавно интересную фразу прочитала, что человека нельзя обидеть, человек может сам обидеться. И у некоторых же, знаете, вот эта тема расстраиваетесь ли, ноете ли вы. Есть же еще люди, которые вот обидчивые, прям дальше некуда. Mm-hmm. И чтобы там, ты чтобы им не сказал, как не посмотрел, что бы не сделал, он
2: на
3: найдет повод,
2: обидеться, да?
3: Как, на что обидеться. И начинается как раз вот это вот нытье. И человек еще ходит, потом всем рассказывает, как его обидели. Mm-hmm. Хотя его вообще никто не трогал, он просто не понимает, там, либо юмор, либо слишком какого-то высокого мнения о себе.
2: Такие люди тоже встречаются. Плюс 7-909-955-1030. Пишите, легко ли вас вывести на скупую слезу.
3: И на откровение. Пишите откровенно.
4: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Продолжаем разговор. Беседуем мы сегодня о том, легко ли вас довести до слез. Плюс 7 909 95 5 103 0. Да, конечно, да, такие. Вот казалось бы, ну вот два человека, да, один расплачется, а другой скажет: странно, а чуть ты расплакался. А вот он потому и расплакался, вот то, что касается... он эмоционально лабильный.
3: Понятно, что подруга ничего обидного не скажет. Друзья тоже. А вот отношения между мужчинами и женщинами, ну вот не так посмотрел. И ты уже все расстроилась, что-то пошло не так. А ты уже на что-то даже, может быть, обиделась. И начинается слово за слово и скандальчик. Вот ты встречал такое, что женщина на что-то обиделась, даже не знаешь на что, оказывается, она сама себя накрутила.
2: Да, конечно.
3: Словно плойка.
2: Конечно.
3: Ну вот,
2: конечно.
3: И так что бывает. С этим делать?
2: Что с этим делать? А ничего не сделаешь?
3: Мне кажется, разговаривать
2: это черта
3: надо.
2: Характера уже.
3: Ведь бывает, что женщина вот так себя накрутила, а мужчина вместо того, чтобы ее успокоить, он начинает беситься. И все это действительно заканчивается. Слезы, сопли, истерики.
2: Ну, чувство ладно, обиды у меня, возможно, только если это исходит от близкого, родного человека, пишет нам Адиля. От чужих и малознакомых людей я такого не испытываю принципиально, так как можно просто исключить общение с такими раздражителями. А если надо, можно и ответить хорошенько напоследок. Ну вот, смотрите, мы разбирали недавно ситуацию, да, Марина, когда на нее там нагло напирал мужчина в автомобиле и заставлял ее сдавать задом, а она это делала плохо, потом он ее просто оскорбил. И Марина,
3: очкастый дурой назвал.
2: Да, и, конечно же, Марина расплакалась. Вот много ли человек в подобной ситуации повели бы себя так же? Кто-то, может быть, вышел бы и сказал: что ты сказал? Повтори. А кто-то бы действительно там, типа, сам дурак, ну, что-нибудь такое.
3: Ну, просто,
2: да,
3: понимаешь, если бы мужик был за рулем, он бы так себя не вел.
2: А представляешь, он тебе очкастая дура, и тут из задней затонированной двери выходят два парня.
3: Три таких амбала.
2: Да.
3: Чудо.
2: С бейсбольными битами,
3: я
2: да,
3: думала,
2: такие?
3: Я думала, что-то про биты подумала.
2: Не, ну просто биты это самое такое. В этой ситуации самый, скажем так, предсказуемый был
3: ну,
2: исход.
3: Понимаешь, а с другой стороны, красиво. Может, его кто-то там обидел тоже.
2: Ну, давай не будем об этом. Не, давай не будем его оправдывать.
3: Нам пишут,
2: кто там его обидел?
3: Интересная
2: природа его
3: история
2: обидела.
3: От Ренаты. Добрый день, Ренат. В смысле, я Рената. Добрый день. Огромный вам привет из Сибири. Республика Хакасия, город Черногорск. Вот меня очень легко обидеть, пишет нам Рената, и даже довести до слез. Вроде мне 37 лет, а я как маленькая. И обида-то сидит очень долго и глубоко внутри. Вот, например, поздравила сегодня любимого мужа. У него сегодня праздник, День ветеранов боевых действий. И, в общем, он так сухо и недовольно мне ответил спасибо. Не обнял, не поцеловал. В общем, я еду за рулем домой и плачу. Вот так обидно, грустно стало. Но виду ему не показала. Я же жена военного, должна быть сильной. Ну, а настроение испорчено. Слушайте, да. Ну это правда, может быть, просто он не показывает свои эмоции, что ему приятно, что вы его поздравили.
2: Но
3: то есть это правда прям мелочь.
2: Мужчина должен показывать эмоции, если ему хорошо, если он, если ему приятно, что его поздравили, ну надо было что-то
3: ну,
2: хотя
3: может,
2: бы
3: надо было какой-нибудь щечку. Торт из колбасок. Или там...
2: Букет из вобл.
3: Ну да, вот это подарок. А на словах, может, он подумал, наверное, это не весь подарок, я потом отблагодарю.
2: Мне нравится Дмитрий, который себе придумал очень интересный способ лечения стресса.
3: Так.
2: Здравствуйте, любимые ведущие. Когда у меня бывает стресс, я его лечу покупкой новых часов.
3: Ого, а что за олигархи нам начали писать новые часы, они там покупают.
2: Нормально, да, покупкой новых часов. Ну вот, а как вы лечите свой стресс, напишите нам. Ладно, шутим, говорим сегодня о том, легко ли вас вывести из равновесия эмоционального, легко ли вас довести до слез, напишите нам об этом, плюс 7 909 955 103 0. Ну а пока небольшая пауза.
4: На правах рекламы. Окольцевали.
5: Всем привет! С вами специальный проект под названием «Окольцевали». И я, Дмитрий Малыгин. Наш бессменный партнер, современный кроссовер «Хавейл М6» домчал нас до Ростова. Не до того, что на Дону, а до Ростова Великого. Знаете, я поймал себя на мысли о том, что даже если бы стояла задача рвануть до Ростова на Дону и дальше, на «Хавейл»

0: А сидя в кафе и заканчивая трапезу, можно прямо со смартфона завести автомобиль и вернуться в прохладный салон. Сказочно удобной опцией «Хавейл» под стать Ростову Великому, который буквально пронизан духом русских сказок. Судите сами. Только тут можно посетить дом-музей царевны лягушки. В нем собрана уникальная коллекция фигурок сказочных существ. Музей постоянно пополняется новыми экспонатами, а если у вас есть фигурка лягушки, то можно внести свой вклад в развитие музея, подарив ее. Но на этом сказочная тропа не обрывается. Совсем рядом подворье Алёши Поповича с мастер-классами и интерактивными программами. Отличное место для семей с детьми. Но и взрослым здесь будет интересно окунуться в атмосферу сказки. Завершить сказочный вояж можно в ресторане-театре «Щучий двор», где помимо представления можно отведать несколько видов местной ухи. Кроме этого, обязательно попробуйте луковые деликатесы – варенье, печенье, а также местную медовуху из Битень. Не жизнь, а сказка. Но дорога манит, и наш «Хавейл М6» устремлен к следующей жемчужине маршрута – городу Костроме. Не переключайтесь, будет интересно.
1: «Окольцевали» в эфире «Радио Шансон».

0: Шансон. Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Откровенно, сокровенно.
8: Откровенно о сокровенном.
10: Итак, еще буквально 4 минутки почитаем ваше сообщение по поводу эмоциональных качелей. Легко ли вас вывести из равновесия? Легко ли вас довести до слез?
11: И кто главный нытик в вашей жизни?
10: Да, вы или окружающие. Самый большой нытик в моей жизни – это моя свекровь, сообщает нам Татьяна. В любой ситуации она всегда преувеличивает свои проблемы и преуменьшает проблемы чужие. Ей всегда хуже, чем у всех. Все окружающие с ней соглашаются, потому что, ну, просто так проще, чем спорить и доказывать ей что-то. А также при встрече говорю ей все как есть и объясняю, в чем она не права. Аж бесит. Это вот Татьяна Правдоруб, что она вот при встрече ей все говорит. Хорошо, что редко видимся, а то бы давно уже разругались в хлам. Привет из Санкт-Петербурга от Татьяны. Правильно, Татьяна, добивайтесь свекровь и ставьте ее на правильные рельсы.
11: Она же вам родила вашего любимого мужа, так что надо хотя бы за это быть ей благодарным.
10: Как там, сыночка-корзиночка?
11: Да.
10: Она же вам родила сыночку-корзиночку, который теперь ваш муж.
11: Чуть, может, он не такой. Надежда нам пишет: здравствуйте, а я вообще нытиков не люблю, особенно когда мужик ноет. Это вообще раздражает. Вот начнет: денег нет, того нет. Я
10: мужик
11: самый бедный,
10: не ноет.
11: Несчастный.
10: Он констатирует факты просто. Денег нет, денег нет.
11: Но вы держитесь. Я самый бедный и несчастный, меня никто не любит. Я считаю, что можно все исправить, заработать, но только если ты не болеешь. А есть такие семьи, вечно ноют, что денег нет, мы бедные, а потом выясняется, машину купили, в отпуск съездили, ну и так далее. В общем, всем лучше позитива. Кстати,
10: ребят, ну
11: вот эти
10: поводу...
11: люди, которые реально скрывают, что у них все хорошо, они,
10: Марин,
11: вот, меня они прям бесят, реально.
10: Марин,
11: ну, денег нет, там, знаешь, ну, лишний раз колбаску себе не купят, а потом бац, и тачка,
10: Марин,
11: новая.
10: Ну. Лишний раз колбаску не купят, а потом бац, и кредит взяли, понимаешь? А
11: ну
10: мы все
11: что?
10: Окружающие думаем, ой, какие же они, оказывается,
11: Артем,
10: на самом
11: все
10: деле
11: покупают
10: богачи.
11: Машину, в кредит влезают или в долги, это нормально. Но просто почему нельзя сказать, да, мы давно мечтали, мы, это машина нашей мечты, вот, поздравь нас. А вот это, ой, да-да, ничего себе, она бэушная, это там по акции.
10: Да вот она и поцарапанная была изначально в салоне, мы ее взяли там, да почти бесплатно.
11: Вот это мне прям, вот эти люди, которые думают, что их сглазят, я прям не могу, у меня от них это потрясывает.
10: Любимые ведущие, я очень слезокапаю, особенно жаль животных, как у Шурика. Ну, например, птичку жалко, да? Но очень позитивный человек, как мне кажется, всегда говорит. Говорю, если потеря какая-то, после того, как поплачу, конечно. Спасибо, что взял деньгами. Вот такая поговорка. Обижаюсь быстро, но и отхожу тоже. Ну, в общем, все как-то так. Это от Натальи из Долгорода.
11: Владивосток на связи, пишет нам Светлана. Добрый день, а я рождена под знаком Тельца. Это значит, если меня послали, я расплачусь, а потом расскажу об этом всем на свете, а потом пойду туда, куда послали. И ничего я не могу с этим поделать. Я нытик или нет? Слушайте, у меня есть знакомые Тельцы. Это, на самом деле, очень упрямые люди.
10: Марина, а как это? Пойду туда, куда послали.
11: Ну, типа,
10: обычно посылают...
11: Иди лесом, и человек идет в лес.
10: А если не лесом,
11: и
10: какие-то...
11: полная корзина грибов.
10: Так, подскажите, пожалуйста, что делать? Сначала ноет и жалуется, потом получает правду, тут ты становишься главный виноватый. Вот тут, вот у меня так, например, с подругой. Она по жизни нытик, а я боец. Всего в жизни сама добиваюсь и нытиков не люблю. А вот вывести меня на слезу, если песня душевная, очень быстро. Поэтому я и обожаю радио «Шансон», потому что в основе «Шансона» песня жизненная, написала нам Наталья.
11: Слушайте, а вот Наталья спрашивает нас, что делать. Мне кажется, просто если есть вот эти люди, которые свой негатив в вашу жизнь зачем-то притаскивают, свой вот этот гундеж, занудство и нытье, ну, если этот человек вам действительно не так уж и дорог, и вы не готовы его поддерживать, и вот это его нытье выслушивать, ну, надо просто ограничивать общение. Ведь потому что действительно человек сливает какой-то свой негатив на вас. Зачем вам это надо? Правильно я говорю, Артем? Вот Артем никогда не ноет.
10: Я нет, у меня профессия другая. Я радость. Я смех и радость мы приносим людям.
11: А дальше началось. Тельцы не плачут, тельцы правят миром. Тельцы очень основательные люди и точно не нытики.
10: Марин, все, подводим итоги.
11: Гороскоп у нас сейчас все, итоги уже подведены. Итоги
10: сейчас подведены.
11: Узнаем все про тельцов и про все остальные знаки.
10: В следующем часе мы что будем делать?
11: Ну, нам нужно счастливую каюту разыграть. Если кто-то еще не зарегистрировался, срочно на сайт radioshanson.ru 18+, возрастное ограничение.
0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
10: Среда на календаре, 1 июля. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, ваша интуиция сегодня будет на высоте. Можете своей интуиции полностью довериться. А совет песни «Любовь со вкусом манго» Стаса Михайлова.
11: Тельцы, сегодня у вас хороший день, он пройдет без особенных волнений, все будет получаться легко и без напрягов настроения. Ищите в песне «Бессовестно счастливая» Катерины Голицыной.
10: Близнецы, на душе у вас неспокойно, вам нужно отдохнуть и перестать думать о других хуже, чем они есть. Все не так плохо. Ваша песня «Леди» Алексея Брянцева.
11: Раки, а вы влюблены, и мир у вас сейчас приобрел розовые оттенки. Пора вернуться к реальности и посмотреть на мир трезвым, а не влюбленным взглядом. Ваша песня в эту среду «Женская логика» Виктора Дорина.
10: Львы, сегодняшний день пройдет в дороге, если, конечно, вы заправитесь и найдете бензин. Вы будете мотаться по делам, стоять в пробках и нервничать. Ваша песня «Весенний блюз» Сергея Трофимова.
11: Не нервничайте, бензина всем хватит. Девы, вас сегодня ждет спорная ситуация. Звезды советуют не принимать никаких важных решений и не делать выводы раньше времени. Ваша песня «Ищи, не ищи» Ирины Круг. Это про бензин песня?
10: Да, видимо. Весы, вы снова готовы помогать всем вокруг. Ваше добро обязательно вернется к вам бумерангом. А вот близкие обижаются, что мало вы им внимания уделяете. Уделяйте побольше. Песня этого дня «Кореша» Александра Розенбаума.
11: Скорпионы, силы ваши на исходе. Вам нужно научиться отпускать проблему, тем более решить ее самостоятельно сегодня вам не под силу. Хорошее настроение ловите в песне «Барыня» Ивана Кучина.
10: Стрельцы, перед вами остро навис финансовый вопрос. Скорее всего, безденежный сезон вам надоел, но вы обязательно придумаете, что сделать, где сделать и как заработать. Ваша песня «Потанцую» Михаила Бублика.
11: Козероги, вы почти у цели. Сейчас главное не расслабляться и все доделать до конца. Скоро вас ждет заслуженные награды, признание и популярность. Ваша песня «Карандаши» группы «Рождество».
10: Водолеи, вам нужно заняться работой. Звезды советуют погрузиться в нее с головой. Это отвлечет вас от грустных мыслей. Ваша песня «Королевы выбирают королей» Вячеслава Быкова.
11: Рыбы, летняя жара действует на вас раздражающе. Вы кипятитесь, горячитесь и срываетесь на родных. Держите свои эмоции при себе. Ваша песня сегодня — «Чашечка кофе, аромат ванили» Виктора Королева.
10: Желаем вам легкой и музыкальной среды.

0: слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: 10 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Новые законы вступили в силу 1 июля. Они затронут пенсионеров, водителей, заемщиков, мигрантов и владельцев недвижимости. У россиян, которым в июне исполнилось 80 лет, автоматически вырастут пенсионные выплаты. Это коснется и инвалидов первой группы. Прибавка составит 9 584 рубля. Также с сегодняшнего дня двойное наказание для водителей отменяется. За одно нарушение больше нельзя одновременно оштрафовать и лишить прав. Банки с 1 июля переходят на единую формулу расчета неподтвержденных доходов. Заемщиков с высокой долговой нагрузкой могут чаще отказывать в выдаче займов и снижать сумму. Росторы открыл доступ к российским сервисам за границей. В компании сообщили, что новая функция «Connect» позволяет бесплатно пользоваться привычными российскими сервисами. Речь идет о доступе к банковским приложениям, госуслугам, онлайн-площадкам для покупок и другим сервисам. Решение реализовано на уровне самого магазина приложений, обеспечивает защищенное соединение без установки дополнительных программ. Для подключения необходимо обновить Росторы до последней версии и перейти в раздел «Мое». Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал» в «Воровайке», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. В заключение выпуска официальный курс валют на среду 1 июля. Доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек, юань 11 рублей 49 копеек. А далее продолжаем утреннее шоу в формате 2D. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Леночка!
2: Да, Игорь Иванович.
1: А ты частушки любишь?
2: Конечно, люблю. Спеть?
1: Не стоит. А сочинять их умеешь?
2: Не пробовала.
1: Тогда сегодня и попробуем. Чечеточка в утреннем шоу в формате 2D на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Марина, посмотри, какая ты красивая. Сейчас спросишь, а где можно посмотреть, Артем? А я тебе скажу. На нашем новом сайте radioshanson.ru.
2: Сайт все красивый, уже, все, фотографии роскошные.
1: Все уже зашли на наш новый сайт radioshanson.ru. Все уже посмотрели, какие же красивые девушки у нас работают.
2: Кстати, самое главное, что теперь да, голосование в хит-параде радио «Шансон» осуществляется только для, голосование для
1: только
2: хит-парада
1: на сайте.
2: Только на сайте.
1: Только да, на
2: никакие
1: сайте.
2: СМС-ки,
1: вот ничего не надо больше.
2: Писать
1: да.
2: не надо.
1: Все проще.
2: А все делается на сайте радио «Шансон».
1: Друзья, заходите на сайт radioshanson.ru, посмотрите на новый сайт.
2: На нашей фотографии у нас была совершенно роскошная фотосессия. А в каком она была?
1: Она
2: какие-то
1: была...
2: острые козырьки.
1: Острые козырьки.
2: Я хотел сказать грязные козырьки. Но...
1: Они иногда и грязные потом были.
2: Не, вроде чистые были. Возрастное ограничение 12+, а возрастное ограничение 18+, это если вы хотите принять участие в нашей акции «Счастливая каюта» и совершенно бесплатно отправиться на роскошном белом круизном лайнере «Астория Гранде». Все включено из Сочи в Турцию. Регистрируйтесь на сайте и накануне нашего дня рождения, 14 августа, мы проведем супер игру. А пока просто каждый день звоним тем, кто уже прошел регистрацию. Ну,
1: но
2: а пока...
1: сейчас все-таки чечеточка. Давай
2: сейчас
1: к чечеточке.
2: Все-таки опять про бензинку, даже без него.
1: Да, дорогие друзья, тема бензина не отпускает. Мы сегодня столько новостей прочитали про бензин, что решили, ну, грех не зарифмовать эту историю.
2: Ну, потому что как бороться со стрессом? Юмором. А самый классный юмор где? У нас, в чечеточке.
1: Дед приехал на заправку, дорогие друзья. Вот вам первая строчка, продолжайте ее. Дед приехал на заправку. Плюс 7-909-955-1030. Мы вам одну строчку дали. Три строчки за вами. Сделайте это красиво, сделайте это оригинально, весело, не пошло и не банально. И получите приз от утреннего шоу.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступление звезд эстрады и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления. Подробности на astoriagrande.com.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Дед приехал на заправку. Первая строчка нашей чечеточки, дорогие друзья. Ну, давайте уже Егорыч и Семеновна наконец-то появятся в этой студии.
2: Ой, так давно их не было.
1: Для того, Егорыч, чтобы пропить первую порцию ваших смешных, озорных частушек на актуальную для всех нас тему.
2: Дед приехал на заправку, в очередь поставил бабку. Бабка время не теряла, на заправщиков орала. Опа, опа, а это от Михаила.
1: Что за агрессивная бабка там появилась, не знаю.
2: Как и все бабки.
1: А дед приехал на заправку, чтоб заправить тарантас, но бензина там нету. Хоть и прождал целый час. Оп, оп, это от Вячеслава. Ну, кто дальше-то?
2: Дед приехал на заправку, чтоб машину накормить. Бензобак на 40 литров умудрились больше влить. Опа! Опа! Ох уж перекупщики эти.
1: Не знаю, вчера по 20 заливали. Так. А дед приехал на заправку, очередь стоял полдня. А ему заправщик: Витя, старый Тесла ж у тебя. А дед какой наивный, да?
2: А дед забыл, что Теслу покупал.
1: Было.
2: От Евгения: дед приехал на заправку, поглядел на ценники, передумал заправляться, пересел на велик он. Что-то там не так вошло.
1: Мотив потерял, ну бывает. Так, Ира. А дед приехал на заправку, чтоб машинку накормить, бензобак нас...
2: А зачем? Мы же уже это по порядку же идем. Ты после Евгения вот читай.
1: Не знаю, ладно, все уже, раз было, все, я...
2: Да, дорогие друзья, на самом деле весело. Вот Артем, конечно, его очень легко расстроить. Дед приехал на заправку, первая строчка. Давайте что-нибудь веселое, озорное, на злобу дня.
1: Да, ждем ваших частушек.
3: Там не закрыт, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

Семин, Дымова. Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Ну, сегодня, мне кажется, тот самый день, и это уже не первый случай, когда некого выделить в качестве победителя. Ну, нет
2: прям
1: человека.
2: Серьезно?
1: Ну, все ровные, нормальные, хорошие, частушки.
2: Ага, каждый про лошадь пишет, каждый пишет про бабку.
1: Но вот так вот, чтобы прям вот прочел чечетку и упал под стол от смеха, ну, такого не было.
2: Прям вот на злобу дня почему-то такого ничего нет.
1: Ну да, поэтому давай, да, сегодня без подведения итогов каких-то, просто поем, просто веселимся, да? Давай вот так.
2: Ну, давай.
1: так можно. Когда? Вот
2: я
1: так?
2: Все надеюсь, что сейчас так бац, и упадет какой-то супер сочинение.
1: Ну, не знаю. Ну, нет, если, пожалуйста, если это произойдет, я только за. Но пока не произошло, и не факт, что произойдет. В общем, просто
2: вот ты, конечно,
1: поем и веселимся.
2: Мастер интриги. Ты мог это в конце сказать, а не в начале?
1: Почему?
2: Ну, сейчас люди скажут, а что слушать? Одна какая-то...
1: В смысле, что слушать?
2: Это скучно и неинтересно.
1: Нет, нет, они хорошие, они ровненькие, но они без явного победителя. Вот и все, что я хотел сказать. В целом, частушки сегодня неплохие. Я не ругаю и не критикую.
2: Кто-то сдает назад. Дед приехал на заправку, на табло одни нули. Дед подумал, на халявку он заправит «Жигули».
1: Ну, хорошо же. Хорошо.
2: Это от Васильича.
1: И да, дальше
2: от
1: тоже.
2: Дмитрия Васильевича.
1: Дальше тоже хорошо. Дед приехал на заправку, ну а там побоище бьются не на жизнь, а на смерть разъяренные рожицы.
2: Рожища. Да, на заправке рожища.
1: Разъяренные рожища.
2: Так, сейчас от Натальи
1: будет. Это от Александра было, да.
2: Дед приехал на заправку и нажал в авто клаксон. Люди из машин все вышли и запели все шансон. Опа, опа, жареные рожи. Раки, слушайте, а давайте очередь занимать друг друга, кто шансон слушает, пропускаем друг друга.
1: А дед приехал на заправку, а бензина нету, и решил он в тот момент, купит он велосипед.
2: Опа,
1: это от Ольги.
2: Опа, крути педали, пока не дали.
1: Да, дед, хорошо, если у тебя
2: так,
1: суставы
2: Алексей,
1: работают.
2: Дед приехал на заправку, а за ним и все село. Плеснули им по 30 литров, им сегодня повезло. Наверное, плеснули надо, чтобы было в рифму, да?
1: Плеснули вообще.
2: Ну, как-то же в рифму-то не получается.
1: Нормально. Дед приехал на заправку, бургер взял на ужин, а ведь телеге и коню бензин совсем не нужен.
2: Всем по бургеру. Бургер в каждый дом для тех, кому бензин уже не нужен.
1: Это от Натали. Ну что, все? Ну и что?
2: Да, ты прав.
1: Ты говорил, что кто-то там что-то пришлет тебе, и мы тут это все...
2: Ну вот, да.
1: Ухохочемся. Не, ну нормально. Нормально.
2: Нет,
1: нормально. Но вы
2: Может,
1: согласны?
2: Может, правда от того, что мы редко даем чечетку, люди разучились ее сочинять?
1: Да.
2: Может,
1: ну,
2: в нас
1: знаю,
2: все-таки опять дело?
1: Не знаю, Марина, мне
2: Ладно,
1: не важно.
2: Ладно, дорогие друзья.
1: Важно, чтобы было хорошо.
2: Есть все-таки
1: было
2: что-то,
1: хорошо.
2: Что касается каждого. Например, акция «Счастливая каюта». Заходите на сайт «Радио Шансон», регистрируйтесь. А если регистрацию уже прошли, то ждите звоночка. Возрастное ограничение 18+.
1: Скоро кому-то мы предоставим шанс отправиться на недельный круиз.
3: А он летал на кукурузнике и был прикинут, как положено. Костюм, рубашка, галстук узенький, дарил букеты ей роскошные. А эта девушка жеманная капризно хлопала ресницами, мол, самолетик слишком маленький.

0: но свой.
1: Утреннее шоу в формате 2D с Артемом Тёминым и Мариной Дымовой.

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Это «Счастливая каюта» на радио «Шансон». Игра, доступная всем, кому исполнилось 18 лет. Игра, доступная всем, кто имеет заграничный паспорт. Игра, доступная всем, кто желает отправиться в недельный морской круиз на борту лайнера «Астория Гранда». Все, что от вас требуется, это просто зайти на сайт, на обновленный сайт radioshanson.ru и пройти очень быстренько церемонию регистрации.
2: Меньше минуты занимает процесс регистрации на сайте radioshanson.ru. Каждый день мы кому-то звоним, каждый день кто-то трубки не берет, кто регистрацию проходил. Но Александр был не такой, и он трубочку взял. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте.
1: Ну, да. Рассказывайте, когда вы зарегистрировались в «Счастливой каюте»?
3: Буквально вчера.
1: А сколько по времени занял сам процесс?
3: 30 секунд.
1: 30 вот. Секунд?
3: Да.
1: Все, дорогие друзья, вы понимаете, да, что это, может быть, звучит страшно, но на самом деле все очень и очень просто.
2: И даже приятно, как
1: будто. Кстати, как вам наш новый сайт? Обратили внимание на него, Александр?
3: Да, хорошо, слушаю «Шансон» часто.
1: Угу, да, мне прекрасно. Нравится. Все, отлично.
2: Это хорошо, что вам нравится. Мы стараемся. Так, у вас сейчас будет 60 секунд, три вопроса. Будут и варианты ответов. Вам нужно правильно на все три вопроса ответить, тогда попадете в суперфинал.
1: Все, поехали.
4: Время пошло!
1: Как называется самый крупный рынок в мире, и находится он в Стамбуле? Он называется «Гранд Базар». Базар, вокзал или за базар ответишь?
3: Первое.
1: Первое.
2: Какое женское имя принесло первую популярность Григорию Лепсу? Наталья, Ольга, Елена?
1: Какая?
3: Наталья.
1: Наталья. Так, сколько серий в фильме «Москва слезам не верит» 1979 года? Одна серия, две серии или три серии?
3: Одна, наверное,
1: да? Ну, давайте подумаем, еще и время есть. Может быть, все-таки не одна? Или все-таки одна?
2: Время
3: две,
2: есть?
3: Две, наверное, да?
1: Итак, вы выбираете вариант две серии.
3: Две.
1: Да, две, абсолютно верно. А я предупреждал Марину, что этот вопрос может вызвать некоторые затруднения.
2: Почему?
1: У наших радиослушателей.
2: Все знают, что там две серии.
1: Не все, Марина, видишь, Александр не знал.
2: Вот ты, да, Александр, не смотрели «Москву слезам не верит».
1: Имеет право. Итак, Александр, действительно, две серии «Гранд Базар» и песня Натали принесла первую популярность Григорию Лепсу. Вы молодец, трубочку не кладите. За кадром мы вам расскажем... номер секретного кода, код секретного ключа, и это вам все
2: секретный
1: пригодится.
2: Код от каюты, давайте раз.
1: 14 августа это вам пригодится, так что трубочку не кладем.
0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
5: На радио «Шансон» реклама.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Чтобы нас слушать, очки не нужны. Утреннее шоу в формате 2.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Зумеры не хотят перерабатывать.
3: Вы же мои хорошие.
2: Да, сообщают в Минэкономразвитии. Значит, молодые сотрудники чаще всего выбирают баланс между работой и личной жизнью. И их не заманить сверхурочными занятостями и сверхурочными денежками. Они говорят, нет, давайте гармонию будем соблюдать.
3: И баланс.
2: И баланс. Баланс пришлете потом на карту. Сколько там баланс, кстати, у меня? Это я сейчас не у тебя спрошу. Это риторический вопрос. А то ты так задумалась, какой у меня баланс на карте.
3: День юмора, и ты его отмечаешь, мы это помним. Ученые рассказывают, что экстремальная жара все чаще будет накрывать и Россию, и Европу, и виной тому глобальное потепление. Главный источник поступления энергии к Земле – солнце, повторяем школьную программу. И в последнее десятилетие появился еще один эффект – это усиление парникового эффекта, который является результатом деятельности человека. И сейчас вот Европа плавится от 40-градусного зноя, в России температурные рекорды были побит в Калининградской области на прохлад... В общем, где обычно на Балтике прохлады, сейчас там реально полноценные пляжи, люди купаются, и вода...
2: А сколько вода там, интересно, в Калининграде?
3: Кстати, интересно, в Калининграде кто-нибудь был в недавнее время? Напишите, что там с водой. Знаешь что, я слышала вот такую теорию, причем она такая, знаешь, от людей, кто верит во всякие там... Говорят, что лет через 30 произойдет какой-то вулкан. Это не моя версия, и вообще все совпадения случайны. Какой-то есть вулкан над Англией, и якобы он стартанет этот вулкан или что-нибудь там делает.
2: В общем, пораньше можно как-то ускорить этот процесс? 30 долго ждать.
3: Короче,
2: боюсь, не увижу.
3: Слушай, говорят,
2: хочу
3: что
2: увидеть процесс.
3: Все переедет куда-то в середину нашей страны, в Сибирь. И поэтому сейчас...
2: А что переедет в Сибирь?
3: Европа, и мы подвинемся все. Ну, то есть все европейцы будут говорить,
2: переедет.
3: Россия, мы
2: а
3: хотим
2: вот это
3: к
2: мне
3: вам.
2: Не нравится,
3: они
2: нет.
3: будут к нам все проситься. Это версия вот этих астрологов.
2: Психов, вот этих.
3: Короче,
2: астропсихов.
3: И они даже уже есть теория, что сейчас в цене растут квартиры в Томске, потому что в Томске прям будет вообще райское место с точки зрения климата, понимаешь?
2: Будем жить с тобой в Томске!
3: Я уеду. Да, ну что-то из этой серии. И, короче, и поэтому сейчас, может быть, так это придумали кто-то, кто хочет продать свою квартиру в Томске. И, в общем, реально взлетели цены на квартире в Томске, потому что в будущем там будет вот почти Англия, понимаешь?
2: Ну, прекрасно.
3: Ну, в смысле, там будет Россия, но англичане будут очень проситься пожить у нас.
2: Дорогие друзья, жители Томска, слушающие радио «Шансон», напишите, вы вообще слышали что-нибудь подобное? Ваша цена уже подорожала, вы заметили что-то?
3: Надо посмотреть.
2: К вам уже пишут, вам уже в МАКС пишут какие-то англичане.
3: Я знакома с человеком, который мне на полном серьезе говорит, Марин, ну ты в Москве квартиру никогда не купишь, ну бери в Томске, ну скоро в Томске будет центр мира.
2: Ну хорошо, если радио «Шансон» будет в Томске, мы разве откажемся с тобой?
3: А мы, по-моему, уже есть в Томске, нет?
2: Я имею в виду, если наш офис, а не то, что там есть.
3: Ну просто говорят, что Москва и Санкт-Петербург у нас будет тут очень холодно, и мы такие, да, в Томске прям вот идеально.
2: А у нас будет холодно прям?
3: Да.
2: О, ты какой проклятый вулкан английский. Ты что удумал тут? Ты думаешь, нам тут жарко реально?
3: Ладно, давай про идеальную версию.
2: У нас лето две недели в году.
3: Давай про идеальную женщину поговорим, вот у нас еще немножко времени остается.
2: Давай, что там?
3: Искусственный интеллект визуализировал свою версию идеальной женщины. И нейросеть проанализировала огромный массив данных и говорят, что девушка 10 из 10, это рост от 162 до 70 сантиметров. Спортивная фигура.
2: От 162 до 70 сантиметров?
3: Да, и не выше.
2: Или все-таки до 170.
3: До 170. Ага. Ну, это же понятно. Со спортивной фигурой, пропорция песочные часы тела,
2: так,
3: подтянутые ноги без целлюлита, без экстремальной худобы, симметричное лицо, чистая
2: кожа. По-моему,
3: все
2: так и было всегда. Ты сейчас,
3: естественно.
2: Ты описываешь и так то, что всегда уже ценилось.
3: Искусственный интеллект сказал, что вовсе не внешность главное. И еще вошли, значит, естественность, уверенность в себе, хороший вкус, приятный аромат и харизма.
2: Ой, Марин.
3: И квартира в Томске.
2: Ребят, Марин только что себя описала. В общем, потенциальные женихи, слушайте внимательно. Утреннее шоу каждый день с 7 до 11. И будет вам счастье, да. Ну что, давай прощаться.
3: Не рассказали про ГОСТ на пенную пенку. На пивную пенку. Пивную пенную.
2: Вот зачем он нужен?
3: Ну, нужен.
2: Бросайте пить, ребят. Ведите здоровый образ жизни. Вот я уже на пивную пенку не смотрю 9 месяцев.
3: Вот
2: и
3: я
2: мне
3: уже
2: хорошо.
3: На пенсии.
2: Вот мне хорошо, я не смотрю, мне вообще
3: ну,
2: этот напиток.
3: Ну ты же сидр пьешь.
2: А вот сейчас не надо все мои тайны рассказывать.
3: Ну, Елена Ваенга поет про абсент, поэтому дадим слово ей, дорогие друзья. Мы вас любим, целуем. Завтра четверг, 2 июля, и мы вернемся в 7:00, и вы обязательно тоже
2: возвращаетесь. С вами были Марина Дымова.
3: И Артем Демин.
2: Пока-пока.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

11 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Кабмин распорядился закрыть ряд пунктов пропуска через границу с Финляндией. Также приостанавливается движение на отдельных железнодорожных КПП с Латвии и Эстонии. Новые условия будут действовать с 1 июля, записано в документе, размещенном на официальном сайте правовых актов. Приостанавливается движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через определенные погранпереходы. Среди закрытых пунктов пропуска Санкт-Петербург, Финляндский и Выборг, а также Карельские, Вяртселя и Лютя, Светогорск на финской границе, Печоры Псковские на границе с Эстонией, Пыталово Псковской области на границе с Латвией. В России с сегодняшнего дня начал работу государственный информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина». Новый сервис находится в ведении МВД и призван обеспечить формирование достоверной и актуальной информации для оценки миграционной ситуации. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Согласно утвержденным правилам, в цифровой профиль будут включаться сведения о документах, миграционном учете, трудовой деятельности, образовании, медицинском страховании, а также недвижимости, транспортных средствах, правонарушениях и ограничениях на въезд в Россию. В России сегодня отмечают День ветеранов боевых действий. На федеральном уровне этот праздник пока не имеет официального статуса, однако во многих регионах он официально закреплен местными законами. Как памятная дата, этот день утвержден в Московской, Белгородской, Курской, Липецкой, Кировской областях, на Камчатке, в Приморье, Мордовии, Крыму, Севастополе и Забайкалье. По всей стране сегодня традиционно проходят масштабные акции возложения цветов. В Москве центральной точкой сбора ветеранов по традиции выступает Поклонная гора, где чтят память погибших и встречаются боевые товарищи. В России сейчас около 2 миллиона ветеранов. Эта дата объединяет всех участников вооруженных конфликтов, от ветеранов Афганистана до героев специальной военной операции. В заключение выпуска официальный курс валют на среду: доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек. Мария Деева, Радио Шансон.

Как хорошо Михаил Бублик сказал, наше сердце — мишень для Купидон стрел. И вот он целится, а потом бам, не в бровь, а в глаз. Получите, распишитесь, все, любовь на всю жизнь. Да такая, что не есть, не спать. Такое бывает, и это здорово. Вот услышали песню шансонно, любую. Прям такую, которая зацепила и понеслась, поехала. Теперь в нашей компании. И нас это очень радует. И тому самому музыкальному Купидону спасибо. Денис Денисов у микрофона. Ну а что? Сейчас опять про любовь от Ирины Круг. Ну, такая ностальгическая песня, которая вам нравится. Губы Наташки.

Ах, иногда, когда подобное настроение и состояние на нас наваливается, мне хочется вот ту самую таблеточку какую-нибудь волшебную принять, чтобы нет, весь мир в радужных красках, все хорошо, все здорово. Но как же по-другому прочувствовать, что жизнь живется, если душевных каких-то переживаний мы не будем испытывать? Вот это парадокс. Конечно, хочется, чтобы их было поменьше, поэтому вот держите еще одну песню, такую веселую, бодрую, танцевальную. Максим Апрель и Марракеш.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Довольно часто мне приходится слышать мнение людей о том, что если автомобиль производится в России, то это обязательно выходит так себе. На самом деле это не так. Я был на многих предприятиях по всему миру и должен сказать, что производственные процессы аналогичны на всех из них, а участие человека в сборке минимально. На днях я в очередной раз убедился в правоте своих слов, посетив завод холдинга АГР под Санкт-Петербургом, где теперь будут производить всю линейку автомобилей G-Land. Когда-то это предприятие принадлежало компании General Motors. Но они бросили его еще в 2014 году и, как несложно догадаться, в плачевном состоянии. Удивительно, что менее чем за год новые хозяева полностью перестроили предприятие, и теперь это образцово-показательное производство. Бояться собранных у нас кроссоверов G-Land не стоит хотя бы потому, что в отличие от 95% предприятий, сварочные работы полностью производятся роботами. Даже

А чтобы в зеркале не замечали мы свои года, и не было у нас ни печали, никаких бед и забот, нужно отдыхать. И делать это в компании любимых артистов и радио «Шансон» вообще идея замечательная. С 24 по 30 октября есть возможность продлить лето и принять участие в нашем морском фестивале «Бархатный шансон». Анатолий Полотный и Федя Карманов там, кстати, тоже будут. И Михаил Шафутинский, и Султан Лагучев, и Алексей Петрухин. Подробности на сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 12 лет предусмотрена эта информация.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
7: «Эх, разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: В плавник шорох и легавая засыпь.

не прощайтесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем

Как говорится, ничто человеческое нам не чуждо, в том числе и персонажам лирическим, о которых Вилли Иванович Токарев в этой песне нам поведал. Ну да, по-другому, да, по бровке ходят. Ну, за это они, собственно, и поплатятся. В нашем случае мы с превеликим удовольствием транслируем музыку душевную, любимую нашему сердцу драгоценную. От вас же получаем душевную теплоту, улыбки, а когда-то и ответы на нужные вопросы. Все. Это взаимный профит. Музыки много. Шансон один.

0: Антон Костомуша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателя ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. Продажи двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ-группы. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами. До 99% один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте.

0: поступила. Параллельно продолжается строительство гаража для хранения и обслуживания специализированной техники. Следующим этапом модернизации станет приведение лыжных и биатлонных трасс в нормативное состояние. В пятиэтажке потушили пожар. Сообщение о возгорании поступило спасателям 29 июня в 22:45. Пожар начался в Костомукше в пятиэтажном жилом доме на улице Парковой. Загорелась квартира на пятом этаже. Пожарные оперативно потушили огонь на площади 10 квадратных метров. На вызов выезжали 6 спасателей и 2 пожарные машины. О пострадавших не сообщается, причины возгорания выясняются. Пьяного водителя из Ярославля наказали в Костомукше. Подобный проступок он совершил не в первый раз. По информации прокуратуры, мужчину в 2024 году уже привлекали к административной ответственности за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Тогда его лишили прав. Однако в марте текущего года он вновь сел за руль пьяным. Мужчину остановили инспекторы на трассе. Он управлял автомобилем матери Renault Duster. Суд признал мужчину виновным, оштрафовал на 210 тысяч рублей и лишил на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Кроме того, у мужчины конфисковали автомобиль, за рулем которого он нарушил закон. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность, осадков не ожидается. Ветер сегодня будет юго-восточный, 4-5 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 22 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Владислав Медяник и Александр Маршал. Возможно, от вас ускользнула фраза в этой песне. Свело пломбиром челюсть. Так что мороженку вам в эту жаркую погоду, как в столице, побалуйте себя, ведь это вкусно. Лакомство из детства нам настроение дарит всегда. Так же, как и музыка на волнах радио Шансон. Денис Денисов, микрофон. Всем привет.
1: Мне не слаще и не горше в этом клубе, кабаке. Я гляжу на стриптизершу и верчу коньяк в руке. На бедре ее наколка, змейка свитая в петлю. Я гляжу на змейку долго, я забыл, кого люблю. Мой коньяк совсем не пьется, перегретый об ладонь.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Великие люди не понаслышке знают и говорят об этом нам, но только нам слышать этого не хочется. Но чтобы понять, насколько дорог вам человек и насколько вы его любите, нужно его потерять. Плюс-минус об этом Стас Михайлов нам и рассказал, что без тебя все, руки опустились, и день не день, и ночь не ночь. А вы как будете ощущать, если упустите возможность оказаться в компании любимых артистов, да на одной сцене практически, когда с танцполом можно будет рукой дотянуться до нее, до сцены. И там и Стас Михайлов будет, и Холла, и Чепик, и Владимир Ждамиров. Шаман, звезд очень много, а мы еще танцевать будем. Всенародная танцплощадка «Эхо Разгуляй» 14 ноября ждет вас, наши драгоценные любители хорошего жанра. 12+, возрастное ограничение.

Да-да-да, вот эта ситуация вроде как и комична, но в то же время печальна. Так что будьте, барышни, разумны, ну а мужчины, не разбрасывайтесь словами и обещаниями.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти.

0: танцевали. В эфире радио «Шансон», а 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от «Хавейл». Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Я в разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной, когда измена прячется за тенью.

13 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В России вступил в силу новый межгосударственный ГОСТ на пивные напитки и медовуху. Стандарт на пивные напитки снижает требования к высоте пены и пеностойкости. Теперь они установлены на уровне 15 мм и 1 минуты. Для напитков безалкогольных и содержащих сок высота пены теперь должна быть не менее 20 мм, пеностойкость не менее 1 минуты. Согласно ГОСТу, пивные напитки производятся из пива или пивного сусла с добавлением фруктового, овощного, растительного и пряно-ароматического сырья. В отличие от пива, допускается большее количество сахаросодержащих продуктов. Медовуха может быть фильтрованной и нефильтрованной, пастеризованной и непастеризованной. Она должна иметь кисло-сладкий вкус и медовый аромат. В нефильтрованных напитках допускается наличие осадка. Объемная доля спирта в медовухе должна составлять не более 6%. Россия стала второй самой быстрой богатеющей страной в мире. По данным отчета UBS о мировом богатстве с 2020 по 2025 годы, показатель вырос на 37%, что позволило России занять второе место в мире. Впереди только Южная Корея, а на третьем месте Хорватия. Учитывались такие активы, как недвижимость, машины, вклады, инвестиции за вычетом долгов. Лидерами антирейтинга стали Великобритания, Нидерланды и Франция. Италия оказалась единственной страной, где почти ничего не изменилось. Минпросвещение начнет в школах поэтапное ведение предмета «Духовно-нравственная культура России». Об этом рассказал глава министерства Сергей Кравцов. Он добавил, что ведомство готовит учебники по данному предмету. Целью этой дисциплины является формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. В частности, будут изучаться жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных. В заключении выпуска официальный курс валют на среду, 1 июля, доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек, юань стоит 11 рублей 49 копеек. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

Перешагнули мы очередной музыкальный час. Ну, точнее, его начало. Движемся мы только вперед. Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона. И прямо сейчас мы в очередной раз вспоминаем Михаила Круга, а любитель жанра с особенной

узелки затянул. А наш участковый, ментовская рожа, домой к тебе вдруг заглянул. Он как портретист на трех

0: под нос, а ты садишься ко мне на колени, и я плыву.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».

0: близки.
1: Так и хочется немного позаигрывать и сказать, да, сегодня мы прямо-таки близки, как никогда, потому что волны радио Шансон обнимают вас крепко-крепко. И даже сегодня пусть не день объятий, какая разница, они нам нужны постоянно, минимум 7 штук.

что Питер, ты вообще сам решай. Кого звать тебе на праздник к столу? Кого зря, наверное, не приглашай. Ну, а мне оставь билет.

Все-таки Санкт-Петербург – это что-то уникальное и особенное. Кто-то его обожает, кто-то очень обожает, восхищенно и хочет оказаться там как можно чаще. А кому-то нет, не заходит. Но побывать там стоит обязательно. Ведь не зря же его называют Северная Пальмира и много-много-много еще других названий. А сейчас давайте-ка на море.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

постоянно хотим кому-то доказать. Но прежде всего мы должны это делать самим себе. Что сегодня я стал лучше, чем вчера, завтра буду лучше, чем сегодня. Вот это подход, на мой взгляд, прям прогрессивный. А вот самое-самое непредсказуемое и наименее важное, это как раз-то мнение людей сторонних. Поэтому ловите песни на волнах шансона.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. Продажи двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами. До 99% один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Одни ярко горят на небе, другие задевают главные струны вашей души. Звезды на ладони. Уникальный музыкальный гороскоп «Радио Шансон». 12 знаков зодиака. 12 любимых песен с ответами на насущные вопросы этого дня.
1: Утреннее шоу в формате 2D на «Радио Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 июля Центробанк вводит лимиты на выдачу кредитов. Банкам и МФО будет сложнее одобрять займы гражданам с высокой долговой нагрузкой. Также изменится правило учета доходов потенциальных заемщиков. В расчет будут приниматься только поступления с четкой маркировкой – зарплаты, пенсии, соцвыплаты. По информации Росбалта, с 1 июля для усиления борьбы с дроперами банки начнут обмениваться данными об ИНН отправителей и получателей при переводах. В отличие от номера,

49,9%. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

В это верю охотно, но рыб меня боится. Это личное признание такое. Не скажу, что я по этому поводу грущу или переживаю, но факт остается фактом. Поэтому смотрю на людей, умеющих это делать, и восхищаюсь. И музыку им дарю душевную.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

отпущу. Чтобы никогда тебя номер программы по заявкам не потерять, я запишу его на быстрый набор. А как вам такая идейка? Хорошая хитрость или лайфхак, кому как удобнее. Почему я об этом говорю? Потому что в новом музыкальном часе вам понадобится оперативность, ну и, конечно, содержательная часть. Все, действуйте!

0: Мегафон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: так называемая инструментальная бесовка. И на самом-то деле это считается очень-очень сложным. Профессионалы вам это подтвердят, потому что темп-то один, а вот дальше нужно подхватить эту музыкальную мысль и продолжить ее одному инструменту, другому, от одного музыканта к следующему, к третьему и так далее, так далее, так далее, так далее. Мы же, господа хорошие, делаем плюс-минус то же самое с вами в обычной жизни. А в компании «Радио Шансон» так помогаем фокусироваться, иногда отвлечься в нужный момент, а иногда попутешествовать по волнам душевного радио.
1: Накинут бабушки платки,

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

к любовью со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: подписка.
1: В скором времени уже начнется любимая забава всея, шансона любов, шансон слушателей. Это программа по заявкам. Привет и друг другу передавайте.
2: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Толча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем. Я судьбой наизнанку повешен между прошлым и небытием. Стол кривой из столетнего лета рвется ввысь телефонная трель. Голос детский забытого века зазвучал, вырывая.

0: Место встречи на радио «Шансон Костомукша».
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Привет всем настроенным на 105.5, друзья. Встречаем новый летний месяц, господа. Правда, о работе в разгар тепла думать, согласитесь, ох, как непросто. Но давайте тогда подумаем о неминуемо приближающейся пятнице. До нее практически рукой подать, ну и с десяток классных песен в ближайший час переслушать. Располагайтесь, господа, у приемников. Наше место встречи распахивает двери. Меня зовут Катя Бажова. Всем здравствуйте.

Друзья, попутчикам, звездным попутчикам этого эфирного часа мы еще с вами придем, а пока я с удовольствием напомню явки паролей, то, как с нами можно связаться и по какому номеру можно направить свои заявки в наш эфирный час. Напомню, что весь ближайший час я готова поздравлять ваших родных и близких людей, передавать приветы, ваши любимые песни ставить в эфире. Плюс 7 900 457 47 00. Это именно тот номер, на который можно присылать все, что у вас сейчас на душе, все свои пожелания, все свои спасибо, все свои признания в любви. В общем, самое доброе, нежное и теплое мы готовы в ближайший час озвучивать на радио «Шансон Костомукша».

0: Попутчики.
1: Ну и теперь, друзья, о том, кого же мы возьмем в попутчики, звездные попутчики этого эфирного часа. Вновь нас с вами сегодня ждет новый хит на радио «Шансон», который буквально сегодня стартовал в эфире федерального «Шансона», и сегодня же премьера и в нашей программе «Место встречи». Друзья, Ярослав Сумишевский представил сегодня в эфире, в публичном эфире, свой новый хит, который называется «Мята трава». Я думаю, что поклонникам Ярослава непременно понравится этот свеженький хит, свеженькая работа. Называется, как я уже сказала, хит «Мята трава», и это яркий, очень энергичный хит, он идеально передает атмосферу долгожданного лета, которое наконец-то и в наши края заглянуло. Ну а как признается сам Ярослав, песня эта зацепила его с первой минуты, как он ее услышал, захотелось танцевать, захотелось дурачиться. Так вот, пусть новинка и вам подарит отличное настроение, с таким посылом Ярослав Сумишевский презентует ее сегодня в эфире на радио «Шансон», и в том числе на радио «Шансон», кстати. Встречайте, Ярослав Сумишевский, «Мята трава».

0: «Дорогой мой человек».
1: Ну и пришло время ваших приветов, ваших заявок в наш эфирный час, и я приступаю с большим удовольствием. Начну я с сегодняшнего профессионального праздника. Сегодня отмечается День ветеранов боевых действий. По этому поводу коллектив ДОСААФ Костомукши попросил поздравить всех ветеранов боевых действий. В этот день мы отдаем дань глубокого уважения всем, кто с честью выполнил свой долг перед Родиной, руководствуясь зовом сердца, стоял на защите нашей Родины. Так начинает свое послание в коллективе ДОСААФ. Искренне гордятся вами, дорогие ветераны, которые достойно прошли через суровые испытания, проявили безмерную отвагу и несгибаемую силу духа. С праздником вас!

Друзья, ну а кому же молодым хорошеньким полетит следующая порция теплых слов в эфире радио «Шансон Костомукша»? Это будут две очаровательные сотрудницы Карельского АКАТШа, Виктория Огородникова и Виктория Андрюшина. Две Виктории замечательные, как рассказали нам в коллективе комбината, превратили обычное увлечение садоводством в масштабное начинание по озеленению Карельского АКАТШа. Очень много красоты и зелени появилось благодаря ручкам, очумелым ручкам, золотым ручкам этих замечательных двух Викторий. И сейчас там все краше и краше на комбинате становится. Так вот, дорогие Виктории, обе вас благодарят ваши коллеги за ваш энтузиазм, за заботу о комбинате и красоте родного города.

очень ярким событием будем сейчас поздравлять мы еще одну Костомукшанку. На этот раз поздравления полетят в адрес Анны Бойцовой. Как выяснилось, лучшей швеи в регионе Карелии. Дело в том, что буквально в минувшие дни, 29 и 30 июня, в нашем городе на базе швейной фабрики проходил региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Швея». Так вот, 9 мастериц из нашего города, также из Петрозаводска, боролись за звание «Лучшей». Так вот, первое место заняла Анна Бойцова, индивидуальный предприниматель по пошиву одежды. На втором месте сотрудница швейной фабрики Анна Шаркевич, и на третьем месте Евгения Назарова, также сотрудница швейной фабрики нашей «Арктика». Так вот, замечательные девушки, поздравляют вас и кадровый центр, и все организаторы конкурса. Вы очень сильные, очень талантливые, и поверьте, эти победы только начало вашего успеха.

0: Погоня за звездами.
1: Ну что, друзья мои, давайте приоткроем завесу тайны и узнаем, что ждать нам от 2 июльского денечка. Итак, Овны, вам захочется завтра действовать быстро и решительно, но обстоятельства могут потребовать терпения. Не раздражайтесь из-за мелких задержек, ближе к вечеру ситуация наладится. Тельцы, день будет благоприятен завтрашний для финансовых вопросов, для покупок, которые вы давненько планировали. В личной жизни стоит проявить чуть больше внимания к близким. Близнецы, общение станет вашим главным козырем. Завтра удастся договориться даже с теми, кто раньше не спешил идти вам навстречу. Раки, четверг принесет хорошие новости в вашу жизнь, либо какие-то приятные результаты ваших прошлых усилий. Не бойтесь брать инициативу в свои руки, говорят звезды. Львы, а вам советуют астрологи немного снизить темп завтра, не пытаться контролировать все сразу. Иногда лучший способ добиться результата – позволить событиям развиваться естественным образом. Девы, вас ждет завтра отличный день, он подойдет для принятия решений, связанных с работой, учебой или личными планами. Ваш практический взгляд на вещи поможет избежать ошибок. Весы, не исключены неожиданные встречи или разговоры, которые заставят взглянуть на привычную ситуацию под другим углом. День окажется благоприятным для творчества и для новых идей. Скорпионы, эмоции могут оказаться сильнее обычного, поэтому важно не принимать поспешных решений. Вторая половина дня подойдет для спокойной работы и общения с людьми, которым вы доверяете. Стрельцы, перед вами может открыться интересная возможность, связанная с работой или личным развитием. Главное, не упускайте шанс из-за сомнений. Козероги, от вас четверг потребует организованности, но ваши усилия точно окупятся. Отличное время наступает для завершения старых дел и подготовки к новому. Водолеи, а вот вам захочется завтра перемен, свежих впечатлений. Если не получится отправиться в путешествие, то попробуйте просто изменить завтра привычный маршрут или заняться чем-то новеньким. Рыбы, вам четверг грядет, в четверг грядут душевные разговоры, укрепятся отношения с близкими людьми. Астрологи советуют прислушиваться к своей интуиции, она поможет вам разобраться в вопросе, который давно вас беспокоит.

Очень осторожно, небесная канцелярия знакомит нас с летом, дала буквально пару денечков погреться и сказала: хватит, дорогие, хватит. К сожалению, завтра, друзья, привычного тепла и солнца мы с вами не увидим, зато увидим серые тучи на небе и немного осадков вновь ждет нас в Костомукше. Итак, друзья, плюс 15 градусов – это максимум, что завтра обещают нам синоптики на ближайший четверг. Ночь при этом будет очень теплая, 12 градусов со знаком плюс. В течение дня, как я сказала, будет пасмурно, с 12 часов прогнозируют осадки. Ветер будет южный, юго-западный, 2-5 метров в секунду, то есть совсем небольшой, поэтому и тучи разгонять он не будет, и придется нам с вами немного помокнуть. Не забывайте завтра дома зонтики.

0: путем.
1: Ну что, друзья мои, вновь время анонсов. Напомню, что на этой неделе я вам в деталях рассказываю о программе празднования Дня Металлурга, которая в этом году стартанет заблаговременно, начиная с 4 июля, то есть уже с этой субботы. Масса интересных событий ждет Костомукшан. Рассказывала я вам о забеге «Стальная закалка». Накануне была информация о парке развлечений «Металлурги детям». Этот парк развернется на главной площади 8 июля. Ну и 9 числа ждет горожан ряд мероприятий. Одно на сцене «Светлый берег». Здесь произойдет такое мероприятие, как «Серебряный диск». Это будет танцевальная программа при участии вокальной студии Владимира Приходько. И второе мероприятие на городской площади развернется. Это будут соревнования по перетягиванию каната. Это, друзья, я обо всем этом рассказала вам в предыдущие дни. Сегодня давайте к следующим событиям. Итак, 10 июля. Если вдруг карандашик под рукой записываете, в 17 часов в этот день на сцене «Светлый берег» тоже ждет концерт наших горожан. Называется «Концерт от молодежи молодежи». Это будет танцевальная программа. В ней примут участие рок-группы нашего города «Маджента», «Катастрофа», «Обратный отчет», «ЧБ», «White Night Ramblers» и команда «Элеонора Мэйдж». Это все 10 июля в 17 часов на сцене «Светлого берега», то есть на набережной. Итак, друзья, следующий день, 11 июля, в 12 часов на парковке возле родоуправления развернется выставка карьерной техники комбината. Она уже не первый год пользуется большой популярностью и спросом, причем посетить ее могут не только сотрудники комбината, но и их родственники, все горожане. Подробно о том, как попасть на эту выставку, будет информация чуть позже. И в этот же день, в то же самое время, в 12 часов, только уже на площадке у спорткомплекса «Гипроруда» начнутся соревнования по корейской народной игре «Кюкке». Также в них могут принять участие не только спортсмены, но и все желающие. Богатый на события день будет 11 июля, друзья. В этот же день уже в 14 часов в культурно-спортивном центре «Дружба» еще одно спортивное мероприятие. Это будут соревнования по настольному теннису. Имейте в виду, если вы любитель этого вида спорта, примите в них участие непременно. 12 июля в 15 часов на Малой площади состоятся соревнования по армрестлингу. В этот же день, но только в 18:30 внутри дворца, пройдет интеллектуально-развлекательная игра «Эль Квиз». Тоже детали регистрации, все в свое время организаторы сообщат в деталях. И закончу, пожалуй, мы сегодняшние анонсы как раз-таки 15 июля. В этот же день на Малой площади культурно-спортивного центра «Дружба» пройдут соревнования по дартсу, то есть еще одно спортивное мероприятие, начало соревнований по дартсу 18:30. Подробное расписание, друзья, напомню, есть в официальном паблике карельского «Акатыша» ВКонтакте. Заходите, пользуйтесь, записывайте, выбирайте для себя интересное мероприятие.

Ну, друзья, в нашем городе выпускные вечера уже отгремели. Я уверена, что сейчас у выпускников самые приятные хлопоты, выбор поступления, волнение перед предстоящей будущей жизнью. Ну, а мы, взрослые, можем им помогать, всячески поддерживать. Ну, а я готова поддержать вас, ваш настрой на предстоящую половину трудовой недели. Напомню, что экватор мы с вами сегодня перешагнули практически вместе, рука об руку, пятница совсем скоро. Идем к ней вместе, по волне 105.5 плывем, под хорошую музыку, разумеется. Оставайтесь с нами на 105.5, я, Катя Бажовок, вернусь к вам уже завтра. В наше с вами время в 15 часов жду всех, не опаздывайте.

0: Радио «Шансон».
1: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон, позволяющий заемщикам взять кредитные каникулы по ипотеке при рождении второго ребенка. Согласно документу, с просьбой о предоставлении льготы можно обратиться к кредитору, однако данное право можно использовать только один раз за весь срок кредита. При этом сам срок соответствующих каникул составляет до 18 месяцев или до достижения младшими детьми возраста полутора лет. В случае усыновления закон действует до 18 месяцев с момента усыновления. В течение льготного периода, начиная с 7 месяца и до его окончания, на остаток основного долга продолжат начисляться проценты по той же ставке, которая действовала до предоставления каникул. Заемщик будет обязан выплатить эти проценты после завершения льготного периода. Новый закон вступит в силу с 1 сентября текущего года. Минздрав не рекомендует резко охлаждаться в жару. Это опасно для здоровья. Снижать температуру нужно постепенно. Ведомство советует настраивать кондиционер так, чтобы разница между уличной и комнатной температурой не превышала 5-7 градусов. Слишком холодный воздух в помещении может вызвать спазм сосудов шеи и головы, что повышает риск ухудшения самочувствия, особенно у метеочувствительных людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Аналогичный принцип постепенности рекомендуется соблюдать и при использовании душа. Тем временем, по прогнозам синоптиков, к выходным в столичном регионе похолодает уже в ночь на пятницу, и днем ожидаются кратковременные дожди, не исключено формирование очагов грозовой деятельности. По словам ведущего специалиста агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, в ночь на субботу температура составит 15 градусов, днем ожидается плюс 23-25, понижение температуры до 18 градусов продолжится и на следующей неделе. В целом, июль в Центральной России будет умеренно теплым, без изнуряющего зноя и влажности. Среднемесячная температура воздуха в столице ожидается около климатической нормы плюс 13,5 ночью, плюс 23 днем. Дарья Березовская, Радио «Шансон».

Убойные красоты песни у нас с вами в начале нового часа на шансоне. Начали с Евгения Григорьева, чуть позже послушаем с вами Евгения Кемеровского. Ну а прямо сейчас эфир уже теперь июльского шансона продолжает Александр Маршал. Я всех поздравляю со стартом второго летнего месяца. Проведем его как можно более позитивно, легко, бодро и обязательно в компании любимых исполнителей на шансоне. Меня зовут Ирина Сотникова. Всем доброго дня! Thank you.

Он врывается в жизнь и уносит тебя на край света. Он играет с тобой, принося себя в жертву любви. Кажется, это называется ветер.

Около недели назад свет увидела композиция «По судьбе» Маракеша. Написана, конечно, тоже с любовью и встречена ровно так же нашими радиослушателями. Послушаем в этом часе еще одну новинку на шансоне. Песня «Мята трава» прозвучит в исполнении Ярослава Сумишевского. Оставайтесь с нами на самой душевной волне. Конечно же, самой душевной, самой любимой и приятной. Александр Малинин.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Если вы думаете, что наша автомобильная жизнь изолирована от мировой, то сильно ошибаетесь. Западные специалисты пристально наблюдают за всем, что происходит в России. Так, многие автомобильные издания живо отреагировали на премьеру седана «Сенат 900». Американский портал Cars Coops выпустил целую статью, в которой было проведено большое расследование и сделан вывод о том, что это весьма неплохая машина. Многие пользователи в комментариях к материалу признали, что Сенат 900 выглядит так же здорово, как многие актуальные модели BMW. Также американское издание Auto Evolution и вовсе использовало в заголовке следующее утверждение. Mercedes-Benz больше не продает лимузина в России, но там теперь производят свои собственные. Да, автор немного ошибается на предмет того, что Mercedes-Benz больше не продает у нас свои лимузины, но в остальном точно прав. Напомним, премьера «Сенат 900» состоялась в этом году на Петербургском международном экономическом форуме. Производство новинки налажено на экс-заводе Toyota в Санкт-Петербурге, а первые экземпляры уже начали поступать в дилерские центры. Это самая родная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: любить обещал.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Руки словно чужие. Пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки. Все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство. Это потеря независимости. Все объяснимо. С годами суставы теряют влагу. Хрящевая ткань истончается. А синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artro. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звезд.

0: звездочка 125, и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. В составе Арсил Артра ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7 и 9. Это незаменимый источник питания для сустава, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается вам легко. Получайте Арсил Артра бесплатно. Звоните звездочка 125. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО Международный центр здоровья, город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2020». 26. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Не во сне, а наяву, вдвоем вместе с Романом Шаховым. Уже в следующем часе встречайте вечернее шоу «Городские встречи» на Шансоне. Рома у нас уже практически одной ногой в студии. Вот, заходит, новости какие-то актуальные приготовил для нас, с вами обсудим. Будем ждать ваших жизненных историй, конечно. Музыкально в финале этого часа группа «Земляне», но прежде очаровательная Тамара Кутидзе. «Только любовь».

5 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Минимальный размер оплаты труда в России растет более высокими темпами, чем уровень фактической инфляции. Глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил о поручении президента и плане постепенного увеличения МРОТ, который устанавливается каждый год. В 2026-м его размер был проиндексирован практически на 20%, а уровень фактической инфляции составил менее 10%. При этом депутат обратил внимание, что российские регионы самостоятельно могут определять размер минимальной зарплаты. Однако она не должна быть ниже МРОТ, который в этом году составляет 27 тысяч рублей. В России появились первые кассы самообслуживания, где покупатели могут расплачиваться наличными. Пилотное тестирование технологии сейчас завершается в одном из супермаркетов столицы. Новое решение позволяет покупателям самостоятельно оплачивать покупки как банковской картой, так и наличными денежными средствами без обращения к кассиру. Оплата наличными осуществляется через встроенный кэш-приемник, интегрированный с кассовым терминалом. Покупатель выбирает вариант оплаты наличными, вносит купюры и монеты в специальное устройство, после чего система автоматически подсчитывает сумму, выдает сдачу и завершает операцию. Автомобилистов призвали не оставлять в машине детей и животных в жару. Также в Дептрансе Москвы посоветовали горожанам надевать светлую одежду из натуральных тканей, не находиться долго под открытым солнцем, пить больше воды, а также использовать солнцезащитные очки и крем. Если стало плохо за рулем, нужно прервать поездку. В то же время россиян предупредили о штрафе за прогулку по городу в купальнике. Это расценивается как мелкое хулиганство. По словам главы коллегии адвокатов Евгения Москва, в парке у водоема или в пляжной зоне купальник допустим и не вызывает никаких вопросов. Но прогулка в том же виде по центральной улице, в метро или магазине уже зона риска, и штраф за это может составить от 500 рублей до 5000 в зависимости от региона. Доллар на сегодня 78 рублей 27 копеек, евро 89,27. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Марджин же, друзья, это, на мой взгляд, режим природы, который состоит из комфортной влажности, наличия рядом теплого водоема, свободного времени и свободной суммы денег.
1: И красивые женщины рядом.
0: Ну, конечно. Михаил Шуфутинский с прекрасной песней Константина Арсеньева и музыкой Игоря Зубкова на старте нового часа. 17:06 в Москве, друзья, это «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Добрый день пока еще, дорогие наши. У тебя рядом только красивая женщина, да, на данный момент?
0: Ну, что касается водоема в студии, я не знаю, есть такие студии, вот, знаешь, прям...
1: Представляешь?
0: Плавучая студия радио «Шансон».
1: Было бы
0: неплохо. Вот, кстати, для «Бархатного шансона» такая идея, да. Устроители, возьмите на вооружение, да. Подробнее о фестивале читаем на сайте radioshanson.ru для меломанов старше 12 лет. У нас, мы тоже читаем.
1: Читаем.
0: И читаем интересные новости, друзья. Россияне, оказывается, стараются уживаться с соседями, и у большинства это получается.
1: Все-таки мы дошли до этого. Ты посмотри-ка.
0: Вот. Ну, так сказать, не у всех. Вот вы конфликтуете с соседями? Если да, то на какой почве это происходит? А может, у вас лучшие соседи в мире?
1: Ну что, соседи, делайте громче, сейчас о вас будем говорить. Напишите нам, как дружите, не дружите, что происходит там у вас на лестничной площадке. +7 909 955 103 и 0. А в эфире Александр Розенбаум.

0: поет.
1: Вячеслав Величковский, группа «Сентябрь», только что в эфире радио «Шансон». Друзья, а это городские встречи. Спрашиваем вас сегодня, конфликтуете ли вы с соседями? Если да, на какой почве это происходит чаще всего? А может, у вас лучшие соседи в мире?
2: Да, и вы к ним за солью, они к вам за спичками, так ходите друг к другу в гости. Бывает, ведь соседи настолько, ну, как сказать, близки, что и праздники вместе все отмечают. Вечерами и вот на дачных участках, особенно в гости друг к другу ходят, малину носят. Все это есть. Да, вы напишите нам, как у вас обстоит дело. Плюс 7-909-955-1030. Нам можно написать в мессенджер Макс, можно отправить сообщение. И вообще работают все доступные мессенджеры, так что ждем ваших сообщений.
1: Россияне стараются уживаться с соседями. У большинства это получается. 52% респондентов за последний год обошлись без конфликтов. Однако 48% говорят, что избежать разногласий не удалось. Чаще всего поводом для споров становится шум, бытовые проблемы и беспорядок в общих зонах. Это показало исследование, результатами которого щедро делится газета «Ру».
2: Ну, странно, что не ревность какая-нибудь, да, например?
1: А что?
2: Вот это было бы интересно.
1: Приведи пример, как это происходит?
2: Ну, когда на соседней, на площадке у соседей живет красивая девушка, а здесь семейная пара. И вот мужчина как выходит мусор выносить, например, а девушка выходит, жена начинает ревновать.
1: Дорогие сценаристы, абсолютно бесплатно творческая мастерская Ирины Сотниковой предлагает вам сюжет для сериала. Пишите.
2: Да, можно
1: раскрутить. Прямо сейчас Таисия Повалий.

0: Спасибо, Бутырки. Дорогие друзья, привет выпускникам 2026 года.
1: Да,
0: ну и, конечно, большущий пламенный привет их родителям.
1: Ну, говорят, все в этом году прошло тихо, спокойно, мирно, нигде никаких эксцессов не было.
0: Спасибо, что так случилось. В основном конфликтные ситуации не перерастают в серьезные споры. Это вот я вернулся к нашей теме о взаимодействии с соседями. Да. Каждый пятый столкнулся с разногласиями, но быстро их уладил. Еще 20% ограничились мелкими претензиями. По-настоящему серьезные ситуации случились лишь у 3%, ну а 4% признались, что предпочитают избегать общения с соседями даже при возникновении проблем.
1: Вот сейчас вообще как-то...
0: Мусор заметают под ковер.
1: Вот. Ой. Так, вот написала нам мягкая, белая и пушистая Наталья. Наидобрейший день, любимые мои Роман и Ирочка. Желаю вам прекрасного эфира, спасибо. Я стараюсь по жизни ни с кем, кроме мужа, не конфликтовать. И на даче всегда дружила со всеми соседями. И даже если чем-то была недовольна. И в доме тоже. Вот. Какая молодец, Наталья, со всеми, вот, правда же говорят,
0: дипломат.
1: Плохой мир лучше доброй ссоры.
0: Худой, да. Людмила пишет, приветик, радио Шансон, из Липецка сообщение, живу в левобережном районе, с соседями вообще тише гладь и благодать. Есть у нас один на пятом этаже Юрик, чудит иногда, в остальном все супер. Чудит наш Юрик, музыку громко делает, все ближе к ночи. Меломан, блин.
1: Нет, ну если это радио Шансон, в общем-то, то мы как бы не против.
0: Слушай, если Юрик по ночам врубает темную ночку на радио Шансон, ну это тоже, знаешь, людям надо отдыхать.
1: Спать надо,
0: да? Необходимо как-то, да, соизмерять это.
1: Ну хоть сейчас мы можем насладиться.
0: Юрик, прибавляйте, Рада Рай в эфире.

0: Анна Семенович и Алексей Петрухин в минувшую пятницу раскачивали эфир и студию радио «Шансон».
1: Да.
0: Пришли в живую струну. Огромное им спасибо. Если песня вам нравится, песня называется «Раздели со мною лето». Только что она была в эфире «Шансона». Друзья, голосуйте за это произведение в нашем хит-параде. Пока что дуэт на 8-м месте. Голосуйте у нас на обновленном портале radioshanson.ru.
1: Ну и, конечно, мы не можем вас после такой песни не пригласить на наш легендарный фестиваль «Бархатный шансон», потому что песня такая летняя, и шансон «Бархатный» будет вот точно таким же. Алексей Петрухин там также будет выступать. Услышим мы, конечно, еще и Михаила Шафутинского, и Михаила Бублика, Султан Лагучев будет, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский и много известных шансонье. С 24 по 30 октября.
0: Турция для меломанов старше 12 лет. Всех ждем. Музыка, солнце, морской воздух и шансонная атмосфера.
1: Все прилагается.
0: Комплект, конечно. Вернемся сейчас, дорогие друзья, в нашу тему. Конфликтуете ли вы с соседями? Если да, на какой почве это происходит чаще всего? Ну, а быть может, у вас самые лучшие соседи во Вселенной.
1: Вот Ирина нам написала: добрый вечер. У меня тоже веселый сосед Юрик. Сегодня всю ночь в караоке пел «Давай за». А остальные довольно милые соседи. Со всеми дружим. Всем большой привет. Даже Юрику.
0: Галина на связи. Здравствуйте. Всю жизнь прожила в коммунальной квартире. С соседями жили дружно, практически стали родственниками. 10 лет назад разъехались, но продолжаем общаться.
1: А вот есть такие соседи, да, что бывает, разъезжаются, а потом... Ну, дружба, и уже все.
0: Я жил в общежитии, тоже там был сектор такой на, получается, 4 квартиры, 4 комнаты. Ну, тоже как-то нормально.
1: Все, на всю жизнь?
0: Дежурил по сектору, врубал музыку. У меня были самые большие колонки, я открывал комнату.
1: Вернемся к теме чуть позже.
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: На радио «Шансон» реклама.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
10: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
9: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
10: Танцпол подойдет?
9: Танцпол всем подойдет, Людочка!
11: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
12: «Эх, разгуляй!»
11: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта».

0: радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от счастливой каюты. Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: тобой не будет никогда.
1: В жару, как родниковая вода. Огромное спасибо. Александр Новиков только что в радиоэфире. Друзья, это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова. И ваше сообщение по нашей теме. Конфликтуете ли вы с соседями? Нынче спрашиваем. Если да, то чаще всего на какой почве это происходит? Но если у вас лучшие соседи в мире, как общаетесь, тоже можно написать.
2: Да, нам написал Николай Шинков. Чита у нас на связи.
1: Николай пишет следующее. Добрый июльский вечер. Живем 13 лет в частном двухкомнатном доме в микрорайоне Добротный под Читой. В 2019 году к нам заехали нечистоплотные соседи и привезли с собой тараканов. Уже 7 лет не можем избавиться от этих усатых тварей, которые умудряются залезть даже в кастрюлю с борщом. Я так понимаю, это про тараканов. У соседей отговорка. У моей жены астма, поэтому не будем никакую химию применять. А до этого жил во второй половинке коттеджа одинокий мужик. У него идеальная чистота и порядок были, и никаких тараканов.
2: Ну, здесь, конечно, это вообще отдельная история. Вот это вот все, когда это от соседей, это конфликт
1: неизбежен. А я травил, как-то в рутину входишь, нормально просто.
2: Ну, это же каждый день, постоянно приходится делать.
1: Да, безусловно. А как это тренирует реакцию?
2: Мне кажется, проще переехать уже, куда-нибудь съехать.
1: Ну, вообще есть способ вывести их.
2: Ну, ненадолго.
1: Давайте о хорошем.
2: Давайте.
1: Алена Петровская прямо сейчас в радиоэфире.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день. Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
2: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. Продажи двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Друг». Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами. До 99% один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
1: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукша, 18 часов. Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
1: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. На севере Карелии приступили к ремонту еще одной трассы. Специалисты работают на новом участке дороги Р-21 Кола-Колевала-Лонка. Глава республики подчеркнул, что основной объем начался со стороны федеральной трассы Кола на двух участках с 0 по 26 километр в Кемском округе. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» здесь идет масштабный ремонт. Дорожники фрезеруют старый асфальт, устраивают земляное полотно, укрепляют водопропускные трубы, готовят основания под тротуары и посадочные площадки. Как только основание будет готово, сразу начнется укладка асфальта. Эти работы рассчитаны до 2027 года. В Костомукше осмотрели ремонт лыжных трасс. Александр Дмитриев вместе с двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону Анной Багалей накануне посетили физкультурно-оздоровительный комплекс. Напомню, здесь продолжается модернизация лыжной базы. На сегодня полностью завершено асфальтирование лыжероллерной трассы. Продолжаются работы по обустройству стрельбища и штрафного круга. Ведется устройство искусственного препятствия. Скоро на территорию установят современный светодиодный экран. Необходимое оборудование уже поступило. Параллельно продолжается строительство гаража для хранения и обслуживания специализированной техники. Следующим этапом модернизации станет приведение лыжных и биатлонных трасс в нормативное состояние. В пятиэтажке потушили пожар. Сообщение о возгорании поступило спасателям 29 июня в 22:45. Пожар начался в Костомукше в пятиэтажном жилом доме на улице Парковой. Загорелась квартира на пятом этаже. Пожарные оперативно потушили огонь на площади 10 квадратных метров. На вызов выезжали 6 спасателей и 2 пожарные машины. О пострадавших не сообщается, причины возгорания выясняются. Пьяного водителя из Ярославля наказали в Костомукше. Подобный проступок он совершил не в первый раз. По информации прокуратуры, мужчину в 2024 году уже привлекали к административной ответственности за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Тогда его лишили прав. Однако в марте текущего года он вновь сел за руль пьяным. Мужчину остановили инспекторы на трассе. Он управлял автомобилем матери Рено Дастер. Суд признал мужчину виновным, оштрафовал на 210 тысяч рублей и лишил на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Кроме того, у мужчины конфисковали автомобиль, за рулем которого он нарушил закон. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность, а осадков не ожидается. Ветер сегодня будет юго-восточный, 4-5 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 22 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: В жанре значимость его великовата на фоне серебра и злата. Заслуженный артист России Сергей Трофимов открыл новый час на шансоне. 18:06 московское время. Дорогие друзья, это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Доброго вам вечера, хорошего, теплого, уютного.
0: Мирно ли он проходит, друзья? Конфликтуете ли вы с соседями? Если да, если это происходит, расскажите чаще всего, на какой почве конфликты. Ну, а может, у вас лучшие соседи в городе, в микрорайоне и даже в стране.
1: Вдруг. Такое бывает. Напишите, я напомню, куда нужно отправлять свои послания. У нас работает прекрасно мессенджер Макс. Также можно отправить смс-сообщение, ну и во все доступные мессенджеры нам отправлять.
0: Чаще всего поводом для споров становится шум, также бытовые проблемы и беспорядок в общих зонах. Но вообще россияне стараются уживаться с соседями. У большинства это получается, 52% так говорят. Ну а 48% избежать разногласий не могут. Они периодически случаются, и вот шум, может быть, какие-то общие зоны, мусор не так люди
1: велосипеды,
0: выносят.
1: Велосипеды, об которые ты выходишь и запинаешься, самокаты, вот это вот все, коляски. Хотя, казалось бы, ну коляска, ну а куда ты ее? Ну как, она полквартиры займет, да? А есть соседи, которые говорят, а я, мне не важно, тут должно быть пусто, да? Что за люди? Ну что за
0: вы,
1: люди?
0: Что вы цензурного говорите в этом случае своим соседям? Как вы на них влияете или как вообще решаете вопросы такие? Расскажите.

0: Я женщина.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+. Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: белой карете.
1: Виктор Королев только что в эфире. Огромный привет владельцам белых карет, которые на солнце меньше нагреваются. Вы, конечно, себя чувствуете на коне. Ну и, с другой стороны, если конь тоже поел. Сейчас актуально это.
2: Ну, если там кондиционер, что белый, что черный, мне кажется, уже как бы все равно.
1: Так раскаляется машина-то.
2: Да?
1: Да, ну, конечно, да.
2: Я не думала, что от этого зависит.
1: Мне кажется, когда солнца много, серьезно там, перепад температур, вот, когда автомобиль белый.
2: Кстати, о соседях по гаражу нам вот тоже написали. Это тоже такая разновидность соседей. Надежда из Онеги говорит... 2 года назад сломала шейку бедра, вот соседи, ходила гулять в любую погоду, соседи многие даже не предлагали ни взять рюкзак, ни костыли. Я их перестала уважать. Здороваемся, делить нам нечего, на даче тоже все хорошо, но проходной двор не устраиваю. Лучшие соседи — это по гаражу. И вообще, с мужчинами работать легче.
1: Кстати, по гаражу я абсолютно согласен. Но у меня у отца был такой опыт в гаражах.
2: Вот,
1: но это свой это такая социальная сеть.
2: Вторая семья.
1: Ой, вообще. У меня вот детские воспоминания.
2: Мужчины.
1: Друзья отца. Ой, ладно. Романтик руля прямо сейчас.

0: конкурс «Там уже» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Народный артист России Стас Михайлов только что в эфире вечернего шансона. Далее, друзья, ваши сообщения, которые приходят по теме. На связи Лариса из Воронежа. С соседями всегда ладила, сменила 3 квартиры. Наверное, потому что я 4 года прожила в женском общежитии от своего предприятия. Опыт дружеского общения приобрела. Сейчас на площадке уже многие покинули этот мир. Есть квартиранты через стенку, но и с молодой семьей напротив подружились. Вся моя семья. Желаю всем жить мирно с соседями или хотя бы стараться.
1: А я жила в общежитии. Ну, правда, мне тогда еще было совсем немного лет, но я помню эти квартирки, которые вот так вот идут подряд, одна за одно, это семейное общежитие. И вот эта общая кухня, куда ты приходишь, у кого-то варится, значит, вот суп, а у кого-то белье в кастрюле. У всех по-разному. Ну, и туалеты, конечно, эти общие, прям все как-то, ну, такое себе.
0: Ну, ты ладила или конфликтовала?
1: Ну, конечно. Мы играли, главное, с детьми, которые вот на этажах. И это было, конечно, весело, здорово. Потому что всегда твои соседи, твои друзья, в любое время можно выйти и поиграть с ними.
0: Ну, а так, чтобы кто-то на праздники перебирал или просто по случаю того, что любимая команда проиграла, не было никаких стычек?
1: Да, стычек нет, не было. Все было хорошо.
0: Молодцы. Леон Серденко прямо сейчас.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Довольно часто мне приходится слышать мнение людей о том, что если автомобиль производится в России, то это обязательно выходит так себе. На самом деле это не так. Я был на многих предприятиях по всему миру и должен сказать, что производственные процессы аналогичны на всех из них, а участие человека в сборке минимально. На днях я в очередной раз убедился в правоте своих слов, посетив завод холдинга АГР под Санкт-Петербургом, где теперь будут производить всю линейку автомобилей G-Land. Когда-то это предприятие принадлежало компании General Motors. Но они бросили его еще в 2014 году и, как несложно догадаться, в плачевном состоянии. Удивительно, что менее чем за год новые хозяева полностью перестроили предприятие, и теперь это образцово-показательное производство. Бояться собранных у нас кроссоверов G-Land не стоит хотя бы потому, что в отличие от 95% предприятий, сварочные работы полностью производятся роботами. Даже этапы доварки, которые традиционно делали ручками. Ну и, конечно, мне очень понравился контроль качества готовой продукции. Помимо привычных 3D-сканирований выборочных кузовов, которые проводят 3 раза в день, на предприятии каждый день проводят тест, буквально пытаясь разорвать кузов в местах сварки. Так что мифа о некачественной российской сборке просто не должно существовать. Это самая надежная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.
2: Я хулиган, улица мама, в тебя влюбился я с первого взгляда. Ты девочка бай, запала мне в душу, кроме тебя никто мне.

0: Маракеш и Максим Апрель только что в эфире радио «Шансон». Друзья, июльский «Шансон» продолжает сообщение, которое пришло по нашей теме.
1: У нас на связи Дмитрий. Добрый день, дорогие ведущие. Как говорится, сосед ближе брата. С соседями отношения надо держать на расстоянии. Наш один наглеет с первых дней нашего знакомства. Первое, что они попросили, это была бетономешалка. Ну, я принципиально не даю инструмент. Второе, это было кресло складное. Оно им нужно было для выставки собак. Ну, дали. Потом через месяц просили их, чтобы вернули. Потом немного бензина. Пришел с 5-литровой канистрой, налил полную, не вернул. Потом были весы, без мен, надо было индюка взять.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
3: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
2: Я доволен.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на Wildberries.ru.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+. Радио.

0: Вика Ветер только что в эфире радио «Шансон». А далее, друзья, немного статистики по теме.
1: Давай.
0: В общей сложности за последний год с соседями конфликтовали почти 48% респондентов.
1: Многовато.
0: Главная причина – шум, ремонт, громкая музыка или нарушение тишины в вечернее или ночное время беспокоят 28% россиян.
1: Угу, угу.
0: Вот у меня сосед сверху очень любит по ночам смотреть какие-то фильмы. Включается домашний кинотеатр.
1: Он под них засыпает
0: где-то
1: просто.
0: Где-то в полночь. Вот.
1: Есть люди, которые засыпают по телевизору.
0: Это хорошо, что у меня беруши, понимаешь? Но там, по-моему, квартиру уже сейчас продали. Поэтому что-то еще будем ждать. Да.
1: Ну, а песни, веселье, караоке, вот это вот все?
0: Нет, в основном киноискусство. Да, что-то такое, да.
1: Или просто кино, без слова искусство.
0: С элементами рукопашного боя, такое вот, знаешь, что... Да, это не авторское кино.
1: Вот можно понять увлечение соседа.
0: Да, да, да.
1: Потому что он смотрит.
0: Еще 18% ругались из-за мусора в подъезде. Ну, здесь у нас все хорошо. Правда, курят на одном из этажей, на лестничной площадке.
1: Это, кстати, да, тема тоже такая частая. Поднимается среди соседей.
0: 16% из-за других бытовых вопросов. Ну, находится. У кого-то елка больше на лестничной площадке, у кого-то гирлянда кривая.
1: Кто-то просто ее вовремя не выносит. Вот и все.
0: Ну, а что? Елка на майские праздники просто новые лозунги повесил.
1: Гармошка у нас прямо сейчас на шансоне Геннадий Жаров.

0: радио «Шансон».
1: Там не закрыт, в доме нет окон, 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе, говорят.

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Сервис Яндекс.Такси не фиксирует системного роста цен на поездки, оттока водителей из-за ситуации с топливом в России. В компании рассказали, что ведут переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимита топлива для такси. По информации РИА Новости, в России действует ряд мер для обеспечения топливом внутреннего рынка. До 31 июля запрещен экспорт бензина для всех и дизельного топлива для непроизводителей. Приняты изменения в биржевых торгах для сдержания цен и перераспределения объемов топлива. Нефтяные компании максимально увеличили объемы производства и поставок. Совет Федерации одобрил закон, позволяющий заемщикам взять кредитные каникулы по ипотеке при рождении второго ребенка. Согласно документу, с просьбой о предоставлении льготы можно обратиться к кредитору, однако данное право можно использовать только один раз за весь срок кредита. При этом сам срок соответствующих каникул составляет до 18 месяцев или до достижения младшими детьми возраста 1,5 лет. В случае установления закон действует до 18 месяцев с момента усыновления. Новый закон вступит в силу с 1 сентября текущего года. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на завтра 78 рублей 27 копеек, евро 89,18. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: не было любви и не надо.
1: Прости, но я не смог, не сумел, не посмел. Скажи ты мне тогда.

0: Браво! Михаил Бублик открыл новый час на радио «Шансон». Эту и другие свои замечательные песни Миша, конечно, исполнит на морском музыкальном фестивале «Бархатный шансон 2026». Если вы хотите с нами махнуть в Турцию в октябре, заходите. Все подробности на сайте «Радио Шансон.ру» для меломанов старше 12 лет. Всем салют, добрый вечер. 1 июля мы продолжаем городские встречи. Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Доброго-доброго вечерочка. А сайт-то у нас сейчас какой обновленный, красивый, яркий, такой стильный. Ах, вообще, заходите, посмотрите, порадуйтесь, полюбуйтесь.
0: Конфликтуете ли вы с соседями? Если да, то на какой почве чаще всего происходит разногласия? Быть может, у вас лучшие соседи в мире, и такое представить очень сложно.
1: Почему сразу сложно? Бывает такое, что соседи дружат, любят друг друга, иногда даже женятся друг на друге.
0: А в число распространенных причин конфликтов вошли споры из-за парковки. 11%. Да.
1: Угу, вот об этом мы и не поговорили.
0: Проблемы с домашними животными соседей. 10%.
1: Ну, это да, это да. А насчет парковки, действительно, бывает же, что занимают места заранее, еще как-то. Как у вас, кстати, с этим дело обстоит? Напишите. +7 909 955 103 и 0.
2: Ты да я, да мы с тобой держим каждый свой путь одною дорогой по родной земле святой. От судьбы не свернуть, мы тут под одним.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

красивый букет, неяркий свет, красивый вечер накроет нас в который раз своей волной. Я подойду и обниму тебя за плечи, а ты с улыбкой спросишь, что это со мной?

красоте, а просто я завожусь, тебя касаясь, теряясь.

0: бросаясь, теряясь, влюбляясь. Ты знаешь, я не дышу и растворяюсь, купаясь в тебе.
1: В этот голос можно нырнуть и ощущать себя там очень комфортно. Алексей Брянцев только что в эфире «Шансона». Друзья, есть сообщение от Дмитрия по теме. Вечерний привет с правого берега матушки Волги от Дмитрия. Я в целом человек не скандальный и с соседями живем дружно, но есть один приезжий, который приезжает на выходные и хочет тишины. А у нас огород 40 соток и маленькая Bluetooth-колонка, которая вещает радио «Шансон», когда я работаю в огороде. Так вот, он хотел мне запретить это делать, так я его приучил и уезжаю из дома и включаю на всю «Шансон без цензуры» 18+. Это, друзья, у нас есть такой интернет-канал. Ага, да, посмотрите, да, на нашем сайте, там еще и романтический «Шансон» на всякий случай. Я правила общественного порядка не нарушаю, слушаю строго до 22 часов. Участкового вызывал. Так тот приехал, сфотографировал колонку и уехал. Не знаю, слушает ли сейчас сосед радио «Шансон», но я передаю ему привет из села Печорское Самарской области. Надо сказать, что Дмитрий фото этой маленькой колоночки прилагает. Ну, там ватт 100, наверное, не меньше.
2: Жестокий вы, однако, Дмитрий, вот так вот на всю громкость и уехать. Ну, не знаю. Я, кстати, тоже улыбаюсь, когда слышу, что мои соседи включают радио «Шансон». И я слышу там Оль Шатрова периодически, или Юль Стефанова.
1: У меня тоже бывает. Здорово. Соседи, да, включают? В огороде там у мамы, да, включают.
2: Я, да. И ты про себя так, да, молодцы.
1: У людей есть вкус, что же?
2: Что тут скажешь? И не попишешь.
1: Что думаете вы по теме, дорогие друзья? Пишите сообщения свои, не забывайте подписывать. Прямо сейчас музыка в эфире.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

0: Евгений Григорьев только что в эфире радио «Шансон». Вы согреваете нас интересными сообщениями, которые приходят по нашей, пусть и конфликтной теме, но все-таки.
1: Не успела я вставить свои 5 копеек. Вот
0: пожалуйста,
1: хотела.
0: Вставляй.
1: Можно? Вот сейчас «Обожгла любовь» находится на 5-м месте. Я просто Жень Григорьева обожаю. Вот обожаю Жеку и всегда хочу, чтобы за него голосовали. Вот, на 5-м месте хит-парада сейчас эта песня, так что заходите на наш сайт. Сайт новый, красивый. Наши фотографии там новые есть. И голосуйте в хит-параде. Там теперь все очень просто. Нужно вот так вот лайк поставить напротив песни. И все. Все. Тебе слово, пожалуйста.
0: 5 копеек прошли, да?
1: Да, прошли.
0: Друзья, несмотря на расхожее утверждение, что характер человека портится с возрастом, исследование выявило иную закономерность. Более нетерпимыми оказались представители младшего поколения.
1: Все-таки опять зумеры, да?
0: Так, если в доме проживают преимущественно молодые люди, подобные конфликты статистически случаются чаще.
1: Ну как? Я не верю. Просто я смотрю, сколько на этих зумеров. Они, ну, какие-то очень такие тихие, спокойные ребята. Они совершенно не любят никаких конфликтов. Стараются как-то все на «ты». Вот они такие вот, знаешь, с намеком на вежливость такой. Угу. Вот.
0: А в чатах?
1: В чатах я их не читала пока.
0: При среднем возрасте жильцов дома до 30 лет у 62%, если жильцам в основном 30-45%, показатель снижается конфликтности до 51%. 45-60 до 46 реже всего возникают споры у соседей старше 60 лет. 39% случаев.
1: Да ладно! Это что, где такую статистику взял? Какая-то она неправдоподобная, что ли?
0: Напишите, друзья. Быть может...
1: Как на самом деле, пишите.
0: У вас иначе. Ну, вот, например, Газарес сообщает: а мне повезло с соседями или со мной.
1: Или
0: что
1: им со мной,
0: в Самаре,
1: да?
0: Купил много цветов в подъезд, что здесь, в Отрадном, купил, поставил, народ весь доволен, познакомился со всеми, со мной здороваются те, и я со всеми.
1: Ну, молодец. А хороший повод, между прочим, познакомиться со всеми соседями.
0: В конце концов, тут есть возможность такая действительно сделать красивым общее пространство.
1: Да, фото очень красивое. Спасибо, вы отправляете нам ваши фотографии, делитесь. Нам это всегда приятно. Прямо сейчас продолжит музыкально Ирина Круг эфир радио «Шансон». И чуть позже послушаем Бумера. Вы оставайтесь с нами на самой душевной волне, волне радио «Шансон». Пишите сообщение. Номер у нас единый. +7 909 955 1030. Как у вас дело обстоит с соседними? Нам любопытно.
2: Ты не со мной.

0: Спасибо Бумеру, дорогие друзья. Михалыч на связи. Живу в Твери. Обычная добротная хрущевская пятиэтажка. Собираемся с соседями и идем на набережную петь Мишу Круга. Кто улыбается, кто подмигивает. В общем, всем нравится, Михалыч. Ну, действительно, сегодня день памяти Михаила Круга.
1: Да.
0: Помним, любим, слушаем песни в эфире. Ну и, конечно, на родине, в Твери, на набережной.
1: Сегодня там, наверное, особенно.
0: Тем, кто слушает,
1: шумно.
0: Большой привет. В продолжении темы Николай Шунков написал. Насчет тихих и вежливых зумеров я бы поспорил. У нас в Добротном каждое лето сопровождается круглосуточным ревом моторов. Богатенькие родители покупают подросткам питбайки. Вот это согласен, действительно. И те сутками носятся, круги нарезают по улицам нашего микрорайона. Уснуть под эти звуки очень сложно. Слава богу, сейчас на фоне топливного кризиса отдохнем от звука двухколесных драндулетов. Ну, с другой стороны, тут я согласен. Я вот сам сплю в берушах. Понимаю, да.
1: Ну, я тоже понимаю, да, но мы же о конфликтах. Они же не такие конфликтные, на самом деле, как мы с вами.
0: А есть географическая справка. Количество конфликтов также различается у жителей разных городов. Чаще всего в вопросах с соседями, ну, вот о спорах, да, рассказывали волгоградцы. Такие случаи за последний год происходили у 63% опрошенных. Далее следует Пермь, 55%, Нижний Новгород, 53%, Москва,
1: ну, 49%,
0: и Новосибирск, 47%.
1: Такие
0: внимание.
1: Тихие, спокойные.
0: Сибирь. Реже всего подобные ситуации возникали у жителей Красноярска, 32%, Самары, 33%, и Ростова-на-Дону, 34%.
1: Ну, то есть на юге тихо, спокойно, а там солнце помогает дружить. Добрый вечер, Шансон. Мои соседи 1979 года, Каргины, хорошие люди, жаль, уехали. Жили мы всегда дружно, в горе и радости вместе. Их дочь Лена и внучка Маша живут в Хакасии. Мы общаемся все время, а сейчас уже... Так, совсем все не так. Из Краснодара нам написали Валентина Викторовна, как раз таки. Да, видишь, в Краснодаре вот действительно подтверждают наши слушатели. Очень все дружно, тихо, мирно и спокойно.
0: Значит, все сходится. Скоро
1: Конечно.
0: Вернемся. Дождитесь, друзья.
2: Городские встречи на радио Шансон.
3: Реклама на радио Шансон.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступление звезд эстрады и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления. Подробности на astoriagrande.com.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила «успеем», а в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
9: «Эх, разгуляй!»
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Радио «Шансон».
10: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4.

0: Это Чепик только что в эфире радио «Шансон». Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите «Градские встречи». Напомню, что смотреть нас можно на сайте радиостанции, обновленный веб-портал. Приглашаем радио «Шансон.ру», также социальные сети вам в помощь, ну и, конечно, мобильное приложение «Радио Шансон».
1: Ну, а сейчас мы вернемся к вашим сообщениям относительно соседей, кто как, с кем дружит, не дружит, что у вас там происходит на лестничных площадках. Доброго вечера, любимое радио «Шансон». Соседи, наверное, уже выучили песни, которые я включаю. Без музыки никуда. Песня «И строить, и жить помогает». Привет из Североморска от Андрея Осипова. Насчет музыки, да, мы обсуждали, конечно, эту тему, что можно включить на полную громкость, и пусть соседи тоже подпевают. Но вот как быть, если у соседей другие музыкальные предпочтения? Вот как здесь? Вот что ты здесь поделаешь? Ничего ты здесь не поделаешь. Беруши, как Рома у нас поступает.
0: Или, например, включать наушники с шумоподавлением себе как-то вот, или стучать по батарее.
1: Или свою музыку тоже погромче. Так, чтобы третьи соседи...
0: Ну, не знаю. У меня нет какой-то такой сверхаппаратуры, чтобы можно было раскачать дом. У меня как-то все достаточно...
1: Телевизор.
0: Ну, что телевизор? Это не акустическая система.
1: А вот, кстати, ты не пробовал клин-клином, когда у тебя там наверху что-то по телевизору смотрят, а ты свою передачу, что-нибудь такое, посмешнее.
0: Ну, зачем? Это же бывает всегда после полуночи. Зачем нарушать законодательство? Нельзя.
1: Ну, может быть, человек поймет, что
0: нет,
1: не надо так делать?
0: Нет, если человек включает в первом часу ночи что-то такое вот... там уже только, мне кажется, специалист должен разбираться. Вряд ли я достучусь.
1: Но в целом, глядя на ваше сообщение, мы увидели картину, что все не так плохо. Действительно, живут люди дружно, тихо, мирно, спокойно. В основном, в основной своей массе, как бы все хорошо в целом.
0: У тебя есть какие-то претензии к соседям?
1: Нет, у меня нет. Тем более в частном доме, наверное, попроще решается этот вопрос. Да, одно дело, когда у тебя за стенкой что-то там происходит, а другое дело на расстоянии 10 метров, там, скажем. Ну, там практически ничего не видно, не слышно, и все хорошо. С соседями надо дружить.
0: Ищем возможности переезжать в свои дома.
1: Там к соседям, конечно, намного меньше вопросов. Разве что дым от шашлыка, вот когда жаришь.
0: У кого вкуснее, да, идешь на запах.
1: Или баньку, когда топят, знаешь, ну, бывает, что неизвестно, чем там топят.
0: Ох уж эти лакшери разговоры. До завтра, дорогие друзья. Скоро здесь Рита Виноградова, Ирина Сотникова.
1: Роман Шахов.
0: Пока.
1: Пока.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: В правительстве изучают ситуацию с ценами на бензин и нефтепродукты. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России заблокировали продажу 3 миллионов импортных шин. Речь не идет о какой-то одной крупной партии авторезины, и тем более о массовом ограничении ввоза импортной резины. Это общее количество зависших проблемных товаров. Около миллиона шин остановили на таможне из-за признаков контрафакта. Если владельцы не подтвердят происхождение, товар конфискуют. Еще примерно 2 миллиона покрышек зависли из-за различных проблем с документами. Когда владельцы их решат, партии товара разблокируют. В правительстве изучают ситуацию с ценами на бензин и нефтепродукты. Минтранс совместно с другими ведомствами собрал штаб, который будет оперативно работать над ситуацией. Напомним, в последнее время во многих регионах возник ажиотажный спрос на топливо. Параллельно выявили массовые скупки топлива на заправках и картельный сговор крупных трейдеров, которые выкупали бензин с оптовой биржи для перепродажи. Поэтому некоторые сети и ряд регионов ввели ограничения. Они должны связать руки перекупщикам и сохранят доступность бензина. В Министерстве внутренних дел напомнили 8 оснований для аннулирования водительских прав. Среди них истечение срока действия, использование поддельных прав, замена водительского удостоверения или медицинские противопоказания. Есть и нюансы. Например, если вы потеряли водительские права и подали заявление об утрате, утерянные становятся недействительными. Если они вдруг найдутся, ездить с ними нельзя. Также к отсутствию прав могут приравнять пришедшее в негодность удостоверение. Например, если его прожгли или порвали. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 20 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. На севере Карелии приступили к ремонту еще одной трассы. Специалисты работают на новом участке дороги Р-21 Кола-Колевала-Лонка. Глава республики подчеркнул, что основной объем начался со стороны федеральной трассы Кола на двух участках с 0 по 26 километр в Кемском округе. По НАСПроекту «Инфраструктура для жизни» здесь идет масштабный ремонт. Дорожники фрезеруют старый асфальт, устраивают земляное полотно, укрепляют водопропускные трубы, готовят основания под тротуары и посадочные площадки. Как только основание будет готово, сразу начнется укладка асфальта. Эти работы рассчитаны до 2027 года. В Костомукше осмотрели ремонт лыжных трасс. Александр Дмитриев вместе с двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону Анной Багалей накануне посетили физкультурно-оздоровительный комплекс. Напомню, здесь продолжается модернизация лыжной базы. На сегодня полностью завершено асфальтирование лыжероллерной трассы. Продолжаются работы по обустройству стрельбища и штрафного круга. Ведется устройство искусственного препятствия. Скоро на территории установят современный светодиодный экран. Необходимое оборудование уже поступило. Параллельно продолжается строительство гаража для хранения и обслуживания специализированной техники. Следующим этапом модернизации станет приведение лыжных и биатлонных трасс в нормативное состояние. Пятиэтажки потушили пожар. Сообщение о возгорании поступило спасателям 29 июня в 22:45. Пожар начался в Костомукше в пятиэтажном жилом доме на улице Парковой. Загорелась квартира на пятом этаже. Пожарные оперативно потушили огонь на площади 10 квадратных метров. На вызов выезжали 6 спасателей и 2 пожарные машины. О пострадавших не сообщается, причины возгорания выясняются. Пьяного водителя из Ярославля наказали в Костомукше. Подобный проступок он совершил не в первый раз. По информации прокуратуры, мужчину в 2024 году уже привлекали к административной ответственности за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Тогда его лишили прав. Однако в марте текущего года он вновь сел за руль пьяным. Мужчину остановили инспекторы на трассе. Он управлял автомобилем матери Рено Дастер. Суд признал мужчину виновным, оштрафовал на 210 тысяч рублей и лишил на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Кроме того, у мужчины конфисковали автомобиль, за рулем которого он нарушил закон. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность, осадков не ожидается. Ветер сегодня будет юго-восточный, 4-5 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 22 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
3: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: на волне радио «Шансон», а значит, настроение уже движется в правильном направлении. Ведь хорошее настроение редко приходит само, к сожалению. Чаще всего, конечно, его нужно создавать самим. А делают это любимые люди, хорошая музыка и желание радоваться простым мелочам. Пусть сегодня именно так и будет. У микрофона Рита Виноградова. А далее песня, которая точно добавит тепла. Александр Маршал, «Наш класс». Музыки много. «Шансон» один.
1: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

0: вас.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: отдать.
1: Сердце лучше не отдавать, даже если сильно хочется раствориться в потоке любви. Ярослав Сумишевский из песни «Ты не суди меня» в эфире радио «Шансон». А все-таки самые красивые истории почему-то чаще случаются именно летом. Может быть, потому что в теплые вечера мы становимся немного смелее, чаще улыбаемся и смотрим друг другу прямо в глаза. А может быть, потому что лето напоминает нам, что жизнь слишком быстротечна, чтобы откладывать чувства на потом. Больше любви и красивых историй каждому радиослушателю. Далее послушаем «Шамана» с песней «Моя Россия».
2: Темной ночью никак не могу я уснуть. Звезды в безоблачном небе так ярко сияют. Здесь я когда-то родился, и здесь я живу.

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так.

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
2: Реклама.
3: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

я сорвался, и на год добавили срок. На часах стрелки встретились, било 12. Ты все ждешь, и чем дольше, тем

Сколько смеха, сколько слез. Вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращайся. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился.

0: Мерседес, говорят, угнали. Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка.
1: А радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Вечер будет наполнен самыми любимыми песнями. И состоится он 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и, конечно, звезды душевного жанра, новые и тоже любимые. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Чепик, Холла, Владимир Ждамиров и многие другие. Несколько часов любимой музыки, танцев и хорошего настроения. Возрастное ограничение 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Вы на самой душевной волне, а здесь всегда найдется песня под любое настроение. Спасибо, что завершаете первый день июля вместе с нами. Я желаю вам спокойного вечера, прекрасной музыки и спешу пригласить всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Это праздник теплых песен, и пройдет он с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белик». Для вас выступит Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев, Сергей Любавин, Тамар Кутидзе, Алексей Петрухин, Сергей Куренков и многие другие. Отправимся вместе в это путешествие. Подробности на сайте radioshanson.ru. Информация для лиц старше 12 лет. А в следующем часе на радио «Шансон» программа только для вас. Ваши привет, сообщения и поздравления.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всех приветствую на волнах хорошего настроения. С вами Дима Казанцев, который уже скоро вернется с новостями. Желаю каждому продуктивного дня в нашей компании.

Дорогие любители солнца и моря, внимание! Ловите горячие новости для майского отпуска. По данным Ассоциации туроператоров России, самые бюджетные зарубежные направления в мае – Египет, Турция. Следующие цифры вас порадуют. 10-дневный тур на двоих в Турции. Вылет из Москвы, 4-звездочный отель, все включено. От 83 тысяч рублей. Египет – тот же набор, но только от 112 тысяч. Чувствуете разницу? Турция в этом сезоне самый настоящий чемпион по доступности. А если ваш бюджет чуть больше, скажем, до 150 тысяч рублей на двоих с перелетом, выбор становится еще круче. Аналитики советуют присмотреться к таким вариантам. Экзотический Таиланд, колоритный Вьетнам, тропический Хайнань, это Китай, если что, зажигательный Гоа в Индии и волшебный отдых на Шри-Ланке. Представьте, май, море, песок под ногами, коктейль в руке, и все это реально укладывается в 150 тысяч на двоих. Так что берем на заметку. Турция и Египет для тех, кто хочет сэкономить, а остальные направления для тех, кому нужна порция экзотики. И не забудьте, чем раньше бронируете, тем больше шансов поймать самые выгодные цены. Всем желаю легкого планирования и жаркого отдыха под хиты на любимой волне.

тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал, и слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль, так торжественно, словно моя печаль. Не иначе он, милый, души моей новый подельник. А как хочется незнакомых рук,

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

От музыки к мыслям вслух. У любви по классике несколько состояний. Поэтому пусть любовь будет преподносить только приятные сюрпризы. Программируем реальность добрыми мыслями под хиты на любимой волне.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Интересно, как называется фобия при печатании на компьютере, когда всплывают на экране вспомогательные, но никогда не нужные функции в программах. Еще дня не было, чтобы случайно не вызвал какого-нибудь виртуального помощника или якобы удобную опцию. Все это мешает работать. И с этим нужно что-то делать под хиты на знакомой волне.

Все в мире происходит под музыку. Она раскручивает колесо времени, которое с понедельника по воскресенье очень быстро крутится. Очень скоро будем петь и танцевать под хиты на любимой волне. Остается дождаться.

Друзья, важная информация подоспела для тех, кто сейчас в пути или только готовится к полету. Минтранс напомнил о наших правах на фоне задержек рейсов. Запоминаем, это может пригодиться. Итак, что нам положено? Если рейс задерживают больше 2 часов ожидания, нам обязаны предложить прохладительные напитки, да-да, просто так, по праву, свыше 4 часов. Горячее питание. Не надо голодать в аэропорту. От 8 часов днем или от 6 часов ночью нас должны разместить в гостинице. Спать на лавке – это не вариант. Всегда проверяйте статус своего рейса на сайте аэропорта или авиакомпании. Если задержка авиарейса случилась, смело обращайтесь к представителям авиакомпании. Напомните о своих правах, требуйте положенную помощь и сохраняйте все чеки, если тратитесь из-за задержки рейса. Все это можно будет предъявить для компенсации. Берегите нервы. Всем желаю удачных полетов!

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Интересно, можно ли весело грустить? Но мы же шутим, когда все переворачивается с ног на голову. Или, например, здравый смысл летит в тартарары. Но тут вопросов больше, чем ответов.

Музыка на паузе. Пожелания в эфире. Добавляйте в собственные чувства щепотку осознанности. И будет нам счастье. Хотя пока на собственные грабли 100 раз не наступишь, не поумнеешь.

Все, что с нами происходит, назовем опытом. Это делает нас добрее или злее. Важно, как мы реагируем на повороты судьбы. А они, к сожалению, не всегда бывают благополучными. На этих самых поворотах нехило заносит под любимые радиохиты.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Уважаемые мечтатели, о новом старте. У меня свежие данные. Раскрою самые популярные города России для переезда. По информации портала news.ru, лидер очевиден. Города Краснодарского края. Почти треть опрошенных выбрали именно их. Видимо, солнце, море и теплый климат очень привлекают. Что дальше по списку? На второй строчке Москва, следом Петербург, не отстают Казань, Владивосток и Новосибирск. Но вот сюрприз. Переехать в ближайшие два года планируют всего 12% россиян. Почему? Главные стоп-факторы – семья, финансы и просто привязанность к родному месту. Знакомо? А теперь самое интересное. Кто готов сорваться с места? Чаще всего город готовы поменять молодые люди от 18 до 30. Эта аудитория больше всего ищет новые возможности и не боится перемен. Представьте – новый город, свежие впечатления, карьерные перспективы. И все это может быть вашей реальностью. Так что, есть среди вас те, кто уже пакует чемоданы? Или вы крепко держитесь за привычное? Ну тут каждому свое.

Бойтесь своих желаний. Они имеют свойство сбываться. Прямо жизненная мотивация. Но без желаний нам ничего интересного не светит. Поэтому не будем бояться желать. Алиса.

Если вернуться на 10 лет назад и сказать себе «не унывай и не вешай нос», то этот совет принес бы уйму пользы. Берем себя в руки, поскольку мы в хорошем смысле способны на многое.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Поговорим о флешбеках. Незримые вспышки в голове, когда твоя память выкапывает из глубин события из прошлого. Но когда на душе неспокойно, вспоминаешь всякую дичь, которая ни разу не веселая. Но я призываю думать в этот момент о чем-нибудь хорошем.

Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM для лиц старше 18 лет.

Красивая песня от Александра Розенбаума с песней «Грусть моя». Порой бывает настроение такое немного философское, когда хочется погрустить и подумать о чем-нибудь. Вы на волне радио «Шансон». Меня зовут Рита Виноградова. И я предлагаю вспомнить, что июль-то только начинается. Впереди столько теплых встреч, красивых закатов и, конечно, счастливых моментов. Пусть все самое хорошее обязательно случится этим летом. А прямо сейчас Владимир Ждамиров «За каждый миг». Музыки много, шансон один.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Вечер грустен и без песен вышел, как обряд. Светил, нем и свят, как крест на рясе. И я бельмом в глазу ночного фонаря поторчу и двинусь во свояси. По памяти, по вдоль неонных знаков, под пестрой их водой мой путь так одинаков. На те же улицы грибу, на те же переулки.

привязался, не отгонишь, пес, мотив простой. Громыхает цепь стихотворений. Первая

погост, и дом казенный, и церковный звон. Вот они, бок о бок, неизменно. Вечный плен с

Анастасия Самбурская в эфире с песней «Безответная». Желаю вам ответных чувств всегда и везде. Кстати, прочитала новость о том, что россияне все чаще выбирают внутренний туризм. Этим летом популярностью пользуются небольшие города, куда едут не за шопингом, а за атмосферой, красивыми набережными и местной кухней. Желаю вам приятных путешествий и, конечно, отличного завершения дня. Далее Лисицын. Для всех зеленоглазых. Зеленые, зеленые.

тебя было в жизни немало мужчин, да и я в любви не новичок. Посмотри мне в глаза.

Что мешает нарушить привычный уклад, если чувство очень сильно? Торопиться не надо, друзья говорят, мол, проходит, проходит оно.

Ностальгические мотивы от Сергея Трофимова про то, как хочется оглянуться назад, дослушать, долюбить, посмотреть в те самые глаза. Ну что, отпускать людей, расставаться очень сложно. Особенно, когда вместе с этим человеком вы были счастливы. И мы запоминаем это состояние, те эмоции, которые испытываем рядом. Ну что, вспомнили, немного погрустили, смотрим только вперед, строим планы и, конечно, хорошего настроения на радио «Шансон».

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0.

непросто в этой жизни земной. Время лечит, и оно же летит. И летит оно, как пуля, за мной. И противно в левом ухе свистит.

значит, нужен был зачем-то ему. И, наверное, был нужен всем вам, хоть поэтом сам себя не считал. Просто нежно относился

0: Да.
1: Виктор Третьяков, душевная песня «Проводник». Первый день июля завершаем вместе здесь, на радио «Шансон». Уютного вечера каждому радиослушателю. Меня зовут Рита Виноградова. Мой эфир на сегодня заканчивается. И, кстати, есть хорошая привычка заканчивать день не мыслями о том, что не получилось, а благодарности за то хорошее, что уже произошло. И благодарна всем, кто на любимой душевной волне. И желаю вам хорошего завершения.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Нельзя не успевать заехать к маме. В мороз, метель, жару или в гололед. Когда легко на сердце и стихами воркует сердце и душа поет. Когда тоска внезапно одолеет и не идут у вас никак дела. Заедьте к маме, вдруг она болеет, а может, пирожков вам напекла.

ничего. Нельзя не успевать заехать к маме в дни поражений и больших побед. Нельзя не успевать заехать к маме, вдруг соберетесь, а ее уж нет.

ребенка своего. Увидеться, поговорить и вроде не надо больше в жизни ничего.

Я сегодня в церкви старой перед батюшкой стою, взгляд ловлю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться в грехах. Хоть болит душа немного, только мне неведом страх.

пахнет воском. Я не в силах промолчать, совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха, кто сегодня чист и светел, кто душою не солгал. Свой нательный старый крестик я ни разу не снимал. От печали и болезней он не раз меня спасал. Ошибался, было дело, я не раз ходил с пути. Жизнь такая надоела,

где свет в окне горит, дом там, где ты согрет, и стол накрыт.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ-10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

лукоморья больше нет. От дубов простыл и след. Дуб годит на паркет, так виднее. Выходили из избы здоровья.

убить три богатыря. Порешили, что зазря берегли они царя и моря. Каждый взял себе надел, кур завел и вьем сидел. Охраняй свой удел, не удел. Ободрав зеленый дуб, дядька их не сделал сруб, с окружающими туп стал их груб. И ругался день-деньской бывший дядька их морской, хоть имел

Если вправду ходит кот, как направ так поет, как налев так загнет анекдот. Но ученый сукин сын цепь золотую снес в тарксин и на выручку один в магазин. Как-то раз за божий дар получил он гонорар в лукоморье перехар на яхтар. Но хватил его удары, чтоб избегнуть божьих кар. Кот диктует протодар.

Вот дела, честь недолго берегла, и однажды, как смогла, родила. 33 ж мужука не желают знать сынка, пусть считается пока сын полка. Как-то раз один колдун, врун, болтун и хохотун, предложил ей, как знаток дамских струн.

Бородатый черномор, лукоморский первый вор. Он давно Людмилу спер, ох, хитер. Ловко пользуется тать тем, что может он летать. Зазевающий он хвать и текать. А коверный самолет сдан в музей за прошлый год. Любознательный народ так и прет. И без запасок старых рыч пап ворует хныч, не хныч. Ох, скорей его разбей, паралич. Нету мочи, нету сил, леший как не допил, лежа...

лет не носил, снова леший глазил, а коры, поскольку кил приносил, надрывался издаля, все твоей забавы для. Ты жалеешь мне рубля, ах ты тля. И невиданных зверей, дичи всякой нету ей, понаехала за ей егерей. Так что, в общем, не секрет, лукоморья больше нет, все, про что писал поэт.

из семьи украсть, а за стеклом, а за батистовою шторкою гуляют звезды понад тучами пригорками. И что нельзя, а что мне можно не понять.

Алешка на Остоженке, двор исхоженный, желтый дом, счастье мое прошлое.

баклажки, уж солнышку вставать. Ну почему тебя так хочется обнять? Ну почему тебя

попрошу я цыганку Тамару по ладони

а коль не в масть, быть теперь конокрадом. Мерседесы начну угонять, лишь бы быть

кори глаз. Никто ведь от Сережки не слыхал другого слова, ни стиснутых соседей ни корил и не ругал. Никто ведь от Сережки не слыхал дурного слова, ни стиснутых соседей ни корил и не ругал. Однажды наш Сережка в трамвае ворвался, и даже к стенке стиснутой старался извиниться. И даже к стенке стиснутой старался извиниться. И тоже как же с улыбкой он напевал: прощу прощения за резкость.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Радио телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I live, yeah.

вдоль орлы и пели, что твои бедлы. И рюмки были нам малы, ломали стулья и столы. И много пелось и пилось, и жизнь летела в крик.

Эльсинор. Давай махнем через забор, возьмем мотор, возьмем Кагор, возьмем забытый фа-мажор. Как молодые босяки, устроим шабаш.

0: тащусь, наливай, вай, вай, вай, вай.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много. «Шансон» один. Ваш Стас Михайлов.

0: Поэзия в душе.
1: Радио Шансон.
2: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
3: Москва 103.0 FM.
4: Тверь 104.8 FM.

юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика. Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика.

И с тех пор болит мое сердечко, обливаясь грустью и тоской. И с тех пор болит мое

Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал. Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал.

позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою. Позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою.

0: 12 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: что в душу не брать слеза.
1: Радио «Шансон».

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованный лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Я приду, когда не ждешь. Ночь откроет тихо дверь. Ты простишь и все поймешь. Нас ждет ангел снов. Нас ждут облака в закате.

боль. Верь, все будет хорошо. Нас ждет ангел снов, нас ждут облака в закате. Всю ночь я с тобой, всю ночь свечи, как живые, плачу.

облака в закате. Всю ночь я с тобой, всю ночь свечи, как живые, плачут. Нас ждет ангел снов, нас ждут облака в закате. Всю ночь я с тобой, всю ночь свечи, как живые, плачут.

Помню тот Ванинский порт и крик парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. Как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. От качки страдали языка, ревела пучина морская. Лежал впереди Магадан, столица Колымского края. Лежал впереди Магадан, столица Колымского края.

Вел пароход, надрывался. Будь проклята ты, Колыма, что названа черной планетой. Сойдешь по неволе с ума. Оттуда возврата уж нету. Сойдешь по неволе с ума. Оттуда возврата уж нету.

Я знаю, меня ты не ждешь, и писем моих не читаешь. Встречать ты меня не придешь, а если придешь, не узнаешь. Прощайте и мать, и жена.

по лагерю бродит цинга. И люди там бродят, как тени. Машины не ходят туда, бредут, спотыкаясь, олени. Будь проклята ты, Колыма!

0: оттуда возврата уж нет.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Только лишь у нас, только лишь один сезон. Внимание всем, оркестр начал. Свет в зале снят, улегся шум. Я ж фрейштал мейстер, это значит...

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.